В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12.

0: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: У меня дело выгорело!
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет! 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения до рабочей недели.
4: Привет, друзья! Среда, 13 мая. Оп-оп, еще два дня и выходные.
2: Да, у нас два гороскопа ожидается за эти 4 часа, пока мы с вами. Рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения любого содержания. Кому сложно, тему мы тоже накинем. Развлекаемся мы так. Игрушка сегодня за приз тоже будет. Ватафакты с экспертом. Про здоровье пообщаемся и правильные упражнения. Ребята сыграют в популярити, а вы им поможете в этом, и чат мобильного приложения Рекорда вам очень пригодится, кстати, на протяжении всего шоу. Горячие новости, все это будет.
3: Подожди, у нас есть эксперт.
2: Так,
3: сексперт. А есть five-перт нужен и four-перт. Three-перт.
4: Three-перт.
3: One-перт.
4: One-перт и twelve-перт.
3: Где? Twelve?
4: Да.
3: А в остальных мы что пропустили? А, в отпуске, ребята.
2: А 45-перт.
4: А 6-7-перт.
3: О, это очень популярно.
2: 3-6-9-перт.
4: Окей.
2: Не забываем базу. Базу не забываем.
4: 6-9.
2: Так, друзья, 13 мая сегодня 2026 года. Начнем, как обычно, с есть поводов. У нас сегодня что там?
4: День Черноморского флота ВМФ РФ.
2: С праздником!
4: Оп! Всемирный день одуванчика.
2: Ну, замечательный день.
4: Какой-то одуван.
3: Вы уже спрашивали, наверное, а какого одуванчика? Вот какие вам больше нравятся?
4: Я
3: вот
4: люблю белые.
3: Желтенькие или которые?
4: Красивые желтые, а дуть белые.
3: Так, это к одуванчикам еще. Все, понятно.
2: Только что подключился кто-то такой. Что?
3: Что? Что?
2: День рождения застежки липучки сегодня. Полезная вещь очень. Из репейника придумана, да?
3: Да.
2: Вот она основа.
4: Всемирный день коктейля. И это все было. Кто ты, кто ты? Голубая лагуна, секс на пляже.
2: День леденцов от кашля сегодня. Выбирайте, какое вы лекарство.
3: Какая вы конфетка была, да?
2: Всемирный день канцтовара. Выбирайте, что вы из канцтоваров.
4: А сегодня... Международный день хумуса.
2: Смотрите, прикольный праздник. Всемирный день футбольного тренера сегодня. Редко их поздравляют. Ну, где, как не мы, поздравим футбольных тренеров. А может быть, кто вы в спорте, да? Ты можешь быть полузащитником, например.
4: И не факт, что в футболе. Давайте мы обобщим вообще в любом спорте.
2: Какой вы спортсмен этим утром? Да, может быть, вы толкаете камни с утра.
4: Я,
2: да?
4: Сестра Месси.
2: Ты сестра Месси, спортсменка.
3: Сестра Месси. Сестра Месси. Это одно слово. У него сестра Месси.
4: Как это лечится? Звучит, как, знаешь, перебинтуйте. Диагноз какой-то.
2: Ну все, сестра Месси, к Наполеону. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь сюда. Да, давайте. Кто вы в спорте? Вот это и запишем голосовыми в чат мобильного приложения Рекорда. По-моему, классно. День охраны кайвонных...

0: Можешь двигать рукой объект?
1: Телекинестами, что? Да. Если бы я умел
2: телекинезить. Если вдруг вам интересно, отменили рабство в Бразилии.
0: Ура! Наконец-то! И мы, вейкаперы, в этом поучаствовали. Погнали!
1: Позвоню Роберту.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 13 мая прямо сейчас.
2: Овны, начинаем, как обычно, с вас. Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой.
3: Тельцы, если жизнь подкинула вам лимон, зачем его есть просто так? Сделайте лимонад.
1: Близнецы, притворите свою мечту в жизнь сегодня.
2: Рак, сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, чего угодно.
3: Львы, сегодня придется очень внимательно следить за своими действиями и словами.
1: Девы, сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне.
2: Весы, приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих.
3: Скорпионы, сегодня вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно.
1: Стрельцы, прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.
2: Козероги, развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свободы все-таки существуют.
3: Водолеи, сегодня вы, возможно, станете свидетелем некого события, которое может перевернуть ваше представление о мире.
1: Рыбы, помните, побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Всем хорошего дня, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый – твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Скоро слушаем, кстати, ваши голосовые сообщения. Сегодня и тема есть: кто вы из спорта? Не обязательно там вот быть спортсменом каким-то, можно быть тренером, можно быть водоносом.
1: Можно быть вообще клюшкой.
0: Можно клюшкой
1: хоккейной
0: быть. Главное объяснить, почему вы таким такой себя видите.
1: Воротами, ворота.
0: Открывайте. Да, ждем ваши голосовые, пока к новостям. Я, может быть, что-то пропустил, но, оказывается, крокодил Гена Чебурашка и Хоттабыч, как утверждается в СМИ, связались с запрещенкой. На страницах с детскими книгами в российских магазинах появились предупреждения о вреде различных веществ вот этих неправильных. Такие пометки заметили. У крокодила Гена и Чебурашки, трех поросят, старика Хоттабыча, Незнайки и других сказок.
1: А что они делали-то?
2: Так, стоп, но крокодил Гена курил трубку.
0: Есть такое.
2: Вот, но там безвредный антиникотиновый табак.
0: В поросятах дули.
1: Что?
0: На дома.
2: Волк дул.
0: Да, на дома. То есть, может быть, как-то с этим связано. Нельзя разрушать свиные домики. Незнайка...
2: Свиные надежды.
0: Незнайка просто ничего не знал. То есть, как бы, ну он понятно, как попал. А кто там еще носил?
2: Тогда вообще... Нет, стоп, подожди. Незнайка на Луне, я по мультику помню. Они там искали соль.
1: То есть, а с ежиком в тумане все в порядке?
0: Ну-ка, ну ежик, что, с конешкой разговаривал всего лишь ты.
2: Подожди, это туман.
0: Ничего страшного.
2: А сова там всего лишь... У-ху.
0: Но, как я посмотрел подробности, возможно, закинули просто в ИИшку, которая проверяет это все. И она взяла вот эти слова, там, триггерящие внутри этой сказки. И такая, а, нет, вот это нельзя. И люди вручную теперь, я так понимаю, что это будут проверять и снимать вот эти ограничения. Сказки-то все замечательные, на самом деле.
1: Ребят, ну слушайте, а вот я, если честно, тоже не понимаю, нельзя, чтобы законы действовали с момента вступления в силу? Потому что вот говорят же, сколько, 20% вырезали из известного сериала?
0: «Игры престолов»?
1: Да.
0: Ну да.
1: Ну так, ну это же жесть. Мне кажется, что, ну если приняли закон, вот с сегодняшнего дня, грубо говоря, тогда уже и есть цензура. А все старое, это перелопачивать долго?
0: Либо доснимайте, что вырезали.
1: Да.
0: Представляете, это там наши дорого, актеры это неожиданно это появляются. Нет. Кто-то у вас Ланнистер есть, Ланнистер.
2: Да. Только в нормальном качестве, чтобы это можно было смотреть детям. Я один раз смотрел фильм, и там была сцена в баре. Чтобы вы не понимали, там не заблюрено было только ничего. Там все было заблюрено.
0: Все в пикселях
2: смотрел. Да, потому что там люди, ну, никотиновые палочки.
1: Выпивка заблюрена, сигареты заблюрены.
2: Да, никотиновые палочки, кружки. И там,
1: человек матюгается, заблюрены губы.
2: Слава богу, он не употреблял нецензурную брань, но фильм был такой, о, нормально, все, глаза поплыли, до свидания.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путину доложили об успешном испытательном пуске ракеты «Сармат». Президент сообщил, что уже к концу года комплекс поставят на боевое дежурство. По его словам, ракета способна поражать цели на расстоянии более 35 тысяч километров и может нести ядерную боеголовку. Путин также заявил, что система «Посейдон» и «Буревестник» находятся на завершающей стадии разработки. Полностью импортозаместить запчасти в российском авиапроме невозможно, заявили представители отрасли. По их словам, даже новейшие SJ-100 и MS-21 зависят от иностранных комплектующих, прежде всего радиоэлектроники, необходимые для полетов за рубеж. При этом детали для западных самолетов российские авиакомпании продолжают ремонтировать через посредников. В МИД России заявили, что обвинения против бывшего главы Офиса президента Украины стали следствием игнорирования Владимиром Зеленским сигналов со стороны США. Ранее украинские антикоррупционные органы сообщили о расследовании схемы с легализацией 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом, по которому Ермаку предъявили обвинения в коррупции. Главный ретро-мегадэнс страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
7: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: А мы начинаем слушать ваши голосовые сообщения. Что вы, кто вы из спорта? Сегодня такова тема была. Ну и просто привет, поздравления, что хотите, записывайте. Евгений, с него и начнем, пожалуй.
1: Всем доброе утро. Какой сегодня предмет из спорта? Я, наверное, тот самый шнурок из мультика «Ну погоди», который волк затягивал на пупке, когда поднимал над собой штангу. Потому что на мне просто держится все, а я такой же не сломленный, как этот волк. И чтобы вы знали, «Ну погоди», наш любимый советский, он теперь тоже в запрещенке с пометкой 18+.
0: Представляете, люди будут собираться, чтобы посмотреть «Ну погоди» где-то.
2: Запрещенка.
0: Да-да, я
3: представляю. Есть видео «Ну погоди».
2: А нам написали, что я душевая в женской раздевалке. Это для чего?
0: Относится к спорту, все подходит.
2: По сути, да.
0: Елена.
4: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. А я сегодня протеиновый коктейль с бананом. Уж не знаю, придаст ли он бодрости, но всем бодрое утро.
0: Зато вкусно. Владимир.
5: Доброе утро, вейкаперы. Привет, рекорд.
2: Привет.
5: А я сегодня велосипедист. Каждое утро на велосипеде добираюсь. Быстро получается, чем на транспорте. Всем хорошего дня.
0: А есть же какой-то прям целый день, когда все добираются на работу на велосипеде.
2: Да.
0: У нас он не особо актуален, да? Он как-то завирусился.
2: В других странах это как-то нормально отмечают. Реально,
3: да.
2: День, когда оставляют тачки дома.
3: Бензиновый кризис называется.
2: Кто-то спортсмен по дрифту с красным гонком.
0: Хорошо, Майя Юнивич.
6: Радио Рекорд, привет. Привет, страна. А я сегодня не батутист и не шахматист. Я тот самый бобслеист, который садится в свою капсулу и мчит по ледяному треку и врывается в середину недели. Жене, дочке, привет. Всем хорошего дня. Спасибо!
0: Бобслей, классный вид спорта. Почему мы им не занимаемся? Челентано офишл.
7: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Вейкаперы, вопрос серьезный, надо решать. Я прослушал вашу тему, какое название. Поэтому пусть буду я линейка сегодня. Ну и тогда минутка музыкальная. Ретро-мега-дэнс. Мы веселые медузы. Мы похожи на арбузы. Всем хорошего дня, позитивного настроения.
0: А бэйбочка? Мы уже, знаешь, без бэйбочки уже не хотим слушать эти голосовые. Ну, Максим.
8: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна. Я в спорте велогонщик. Я люблю часто ездить на велосипеде куда-нибудь, да, там, в Гатчину, с поселка своего. Вот. Так что такие пироги. Поставьте, пожалуйста, Стив Энджело и Practice Rock Voices.
0: В аэропорту, Максим. Такое еще не показалось. Самолет приземлялся.
3: Думаешь, слишком... улетает?
0: Фу, да.
3: Ну, знаешь, он пилот.
0: Возможно.
3: Немножечко задерживается.
2: Потому что я пишу голосовое на рекорд.
0: Voices погнали.
9: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Мир. Труд. Черри. В Черноморавто майское предложение. При покупке автомобиля Черри выгода до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Черри Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Черри Тига 9 Prime. Полный привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы Трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей? Jetour Optima Salgir. Официальный дилер Jetour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. Jetour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец – памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь, Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. УАЗ-Крым.ру.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
0: А вы слышали про «Белую пятницу»? Хотели новый премиальный автомобиль и ждали окно возможностей? Оно открыто! В «Эксит-центр Черноморавто» месяц премиальных условий с выгодами до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Полный привод, натуральная кожа «Наппа», вентиляция сидений, интеллектуальные системы безопасности, 7 лет гарантии. Все это в новом «Эксит». «Белая пятница». Будьте в белом, будьте в плюсе. Официальный дилер «Эксит-центр Черноморавто». Симферополь, Бородина, 73. Подробности 8-978-340-40-40.
4: Выгода указана на новые автомобили Exit VX в комплектации «Президент» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера при участии в программе «Трейдинг». Гарантия имеет исключения и ограничения. Не оферта. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
7: Exit. Born for more.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Новые каперы представляют. Рубрика «Тур-Туро».
1: Всем привет! И с вами Натали Турблогер с новостями о путешествиях. Россия и Саудовская Аравия отменили визы. Разбираем, когда могут возобновиться туры и прямые рейсы. 11 мая между гражданами России и Саудовской Аравии вступил в силу безвизовый въезд. Для взаимных поездок достаточно загранпаспорта. Такой порядок распространяется на туристические, гостевые и деловые поездки. Находиться в стране можно до 90 дней в году. Для российских организованных туристов Саудовская Аравия пока фактически остается закрытым направлением. Минэкономразвитие еще не сняло введенные в марте рекомендации воздержаться от продажи туров в эту и другие страны Персидского залива. Аэропорт Анталии с 12 мая меняет правила для индивидуальных трансферов. Трансферные компании не смогут свободно парковать свои минивены и VIP-трансферные автомобили на парковке терминала 2. Для этих машин выделят только парковку у терминала 1. Туристы туроператоров также могут обращаться, как и ранее, на свои стойки. Для связи пассажиров с обслуживающими компаниями и водителями в аэропорту Анталии установлена бесплатная точка Wi-Fi. Бали обновляется. Главные туристические новинки этого года. На популярном индонезийском острове появляются масштабные креативные пространства. Возводят башню Турпиада. Гондольная канатная дорога 1,5 километра на вершину. Планетарий для любителей космоса. Стеклянный мост. Вращающийся ресторан прямо в корпусе башни. Музей культуры Бали. Конгресс-холл для делового туризма прямо над облаками. Познакомиться с новинками этим летом можно будет, слетав на Бали, туры по цене от 167 тысяч рублей на двоих. Хотите больше знать о путешествиях? Подписывайтесь на мой телеграм-канал Тур-Тура.
0: Тур-Тура. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: ближе.
1: Доброе утро и всем привет! У нас 8 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вы Капер на рекорде, и мы с тобой.
2: Всем привет. Прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели. Привет, Анька.
3: Привет, ребята. У нас сегодня среда, не поверите, короткая рабочая неделька скоро подойдет к концу.
1: Мобильное приложение рекорда, не забывайте, оно вам пригодится. В этом часе мы играем с кем-то из вас. Скажем, что делать чуть позже, пока к актуальным новостям. Там по «Форсажу» снимут сразу 4 сериала. Продюсером проектов выступит Вин Дизель. Но это же его франшиза, он выкупил ее, мы же знаем. Премьера ожидается на стриминге определенном, а сценарии пилотной серии напишут Майк Дэниелс и Вульф Коулман. Если кому-то что-то
2: ого,
1: об этом
2: они...
1: говорит.
2: А кто это?
1: Они работали над «Оттенками синего». Вот так написано. Подробности сюжета пока держат в секрете. Ну, «Форсаж», про что же это может быть? Финальный фильм киновселенной, кстати, «Форсаж Forever» должен выйти в 2028 году. То есть он еще снимается. Вин
2: чего-то
1: Дизель.
2: Долго.
1: Ну, так там, подожди, там все будет вместе. И взлетная полоса 42 километра.
2: Там, скорее всего, Вин Дизель возвращается в прошлое, чтобы наказать самого себя и выиграть.
1: Я жду, что они догонят Теслу в космосе в итоге, но вернут ее, вернут ее на Землю, что-то с этим сделают.
2: Знаешь, что откроется? Что это и есть Вин Дизель. Это их третий брат, который испытывал эту машину, и он вернется.
1: Можно смеяться над «Форсажем» бесконечно. Мне нравится этот фильм. Вот серьезно. Третий не очень. Вот он мне меньше всех нравится.
3: Я не помню, где я остановилась.
2: Как? Во дворе же у тебя машина стоит,
3: Ань. Где-то я перестала смотреть. На какой-то части, да.
1: А последнюю сцену какую ты помнишь?
3: Ой.
1: Где Пол Уокер смотрит на Вин Дизеля, их дорожки разъезжаются.
3: Ты сейчас прикалываешься?
1: Ты не видела, что
2: ли? Кто такой Пол Уокер?
3: Нет, я же забываю фильмы сразу же, как посмотрела.
1: Точно.
2: Так пересмотри.
1: Кстати, это мы будем обсуждать. Какой фильм, сериал вы можете пересматривать бесконечно?
3: Любой.
1: В твоем случае, да, вообще. Неделя проходит, все, заново смотрим. Давайте киноманы, расскажите мне. Вот такой вот стопудовый.
2: У меня есть целая подборка, которую я могу пересматривать.
1: Не молчи, Стас.
2: Это «Пес-призрак. Путь самурая». Великолепнейший фильм.
1: Хватит оскорблять нас.
2: Прекрасный.
1: Так.
2: Звучит как оскорбление, но он великолепный. Джим Джармуш снял, по-моему, один из лучших.
1: Джим Джармуш. Скороговорка.
2: Как бы это ни звучало, но я опять пересматриваю «Нарутку».
1: Джим Джармуш ли уже.
3: А мы да? Про любые вообще жанры, сериалы, полуметры, вообще все.
2: Даже
3: вообще,
2: рекламу, Ань.
1: Вообще все. Ну, кроме коротких видосов, естественно.
3: Не, ну рекламу, конечно, мы придем к вам с Тайдом.
1: Так, еще что там у тебя, Стас?
2: «Бесподобный мистер Фокс». Великолепнейший тоже мультфильм. Мультфильм, я бы так сказал, по книге.
1: И все?
2: «Остров проклятых».
3: Я когда забуду полностью все шутки, а я уже забыла, я буду пересматривать «Теда Ласса». Это сериал «Утреннее шоу», «Шитс Крик». Обязательно пересмотрю все сезоны. Так,
2: а ты в курсе, что выходит новый сезон «Теда Ласса»?
3: Да, ура. Да, я читала.
1: А какой фильм, сериал вы можете пересматривать без бесконечно. Давайте этот список обновим. Давно не обсуждали. Пишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Обсуждаем фильмы и сериалы, которые вы можете пересматривать, ну, просто бесконечно. Этот список уже можно себе сохранять в наших социальных сетях. Множество вариантов, которые уже накидали. Вам будет чем заняться, так точно.
3: Да уж, моя жена постоянно смотрит Гарри Поттера. Раз 10 за год меня заставляет. Хотя мне он вообще не нравится. Гарри Поттер прикольный.
2: Вот, кстати, только что подумал. В телеге пока никто не написал про Гарри Поттера. Я думал, может быть, он уже надоел? Может быть, наскучил в какой-то момент?
4: Не, он не может.
2: Перебор,
3: знаю,
2: может быть?
3: Я знаю, что заметила, что на самом деле, вот Гарри Поттер сейчас стали повторять на всех новогодних каникулах параллельно со всеми советскими фильмами. Поэтому Гарри Поттер через 10-20 лет вместо «С легким паром», скорее всего, будут крутить 31 декабря.
4: А где, подожди, начали повторять?
3: Не знаю, я прям вижу, наблюдаю второй или третий год. Гарри Поттера показывают, перепоказывают на праздник.
2: Ну, не так массово, как советские фильмы, но да, кто-то
3: ну,
2: какой-то из каналов.
3: Ну, почти, мы приближаемся.
2: Да-да-да. Я вспомнил, что я могу пересматривать бесконечно. «Остров сокровищ» мультик. Мне так он нравится. Да, мы сейчас будем стрелять. Очень классный.
4: Это капитан Смоллет был.
2: Да-да-да, вот эти вставки с пиратами еще, которые как в фильме, очень круто.
4: Группа «Гротеск» называлась.
2: Ой, ну это легендарная вещь, лично для меня.
4: А я думал, что это там с человеком и какой-то скалопендр.
2: Человеческая многоножка?
4: Да, я думал, этот.
2: Это недооцененный фильм. Я до сих пор так считаю. Может быть, меня пора закрыть куда-нибудь. Но все-таки фильм классный. «Игра престолов» вот Ольга написала, очень много лайков получила. Но сейчас найти нужно версию, да, «Игры престолов», чтобы понять полную версию этого фильма.
3: Если для позитива, то «Король Талс» и сериалы «Ждем продолжения», но для гурманов «Во все тяжкие».
2: Угу, Глеб, вот советские комедии «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И», «Другие приключения Шурика», «Берегись автомобиля», «Куда же мы без классики».
3: А мне зашли два сериала, это «Сверхъестественное» и «Острые козырьки». Вот у меня вопрос, зачем пересматривать так долго сериалы, если вы не как я и помните как бы сюжет, там же смысл во многих сериалах. Ну, когда идет, не знаю, какое-то расследование или еще что-то. Если
4: в
3: ты
4: экшене.
3: Знаешь, не так прикольно.
4: Зачем? Ну, вот «Острые козырьки» интересно смотреть за счет актерской игры, какой-то там экспозиции.
3: Даже несмотря на то, что ты знаешь сюжет?
4: Конечно.
3: Мне это легко, я могу пересматривать как заново. Тут вообще никаких вопросов.
4: Ну, вот я фильм знаю там по фразам некоторые, ну, почти все фразы знаю. Все равно пересматриваю, потому что он интересен тебе просто.
2: «Байки из склепа» еще вспомнил.
4: О, это, конечно.
2: Вот вещи, которые можно пересматривать бесконечно. Каждый раз история прикольная.
3: Я новое хочу смотреть, не хочу ничего пересматривать.
4: Для тебя каждый раз все новое.
2: Реально, ты чего удивляешься? Сам сказал, что забываешь. «Звездные войны», вот, «Пираты Карибского моря».
4: «Звездные войны» — это классика.
2: Лучше, какой самый лучший фильм «Звездные войны»? Вот я не смотрел ни одного. Что ты мне посоветуешь «Звездных войн»?
4: Ну, у каждого свой любимый эпизод. Кто-то любит старые фильмы, которые сняты в 70-х.
2: Что, старые были?
4: Ну, есть первый, вышел 76-го года, по-моему. Вообще, третий эпизод, он самый эпичный.
2: С третьего и начну. Какой?
4: Нет, нет, начни с первого, пожалуйста.
2: Я с первого начну. Какой фильм, сериал вы можете...
3: Что ты не начнешь-то?
2: Конечно, не начну. Какой фильм и сериал вы можете пересматривать бесконечно? Напишите в чат мобильного приложения «Рекорда».
3: Телеграм-канал «Радио Рекорд».
4: И группу «Радио Рекорд» ВКонтакте.
0: Рекорд. Реклама.
5: Время вкусного сюрприза в ресторане «Василиса». Все шедевры кухни русской, блюда разные, закуски. Всем устроим объедение через наше приложение. Чтобы вкусом наслаждаться, на доставку минус 20. Сэкономишь первый раз, если сделаешь заказ. Новое приложение доставки от ресторана русской кухни «Василиса». На первый заказ скидка 20%.
6: Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону. +7 978 559 0588. Категория 16+.
7: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый, твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru.
6: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Техносервис. Рекорд.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рэперы.
1: А вот прямо сейчас можно открыть мобильное приложение Рекорда и в чат написать слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире, забрать приз от вейкаперов, ну и что-то сказать всем вообще, и вас услышат. Ждем ваше сообщение, пока обсуждаем фильмы и сериалы, которые вы можете пересматривать бесконечно. Что, кстати, интересно, у нас есть голосовалка. Сегодня она... ответы в ней следующие. Советские, российские, иностранные и в поисках такого еще. То есть мы сегодня еще голосуем, что в топе у нас. Пока иностранные побеждают 51%.
2: Ну, не удивительно. Пока.
1: Ну, мало ли, подожди, еще не конец обсуждения, все может быть. Так, поехали. Ну, погоди, вот Илья написал. Хорошо, ну, покажу.
3: Ну, погоди, сейчас скажу. Ну, наверное, старая версия, ну, погоди.
1: А что, новая вышла, что ли?
3: Так есть же новая, да, по-моему. Или собираются снимать.
1: 3D-шный волк, что ли?
2: Всем привет, буду пересматривать фильм «Кустурица, черная кошка, белый кот».
1: Жека так написал, как будто бы оскорбил. Девятая рота, сволочь.
2: Матрица, чужие, диверсант.
1: Так.
3: О, про сволочи фильм. Смотрел, много кто его разносит, что, мол, бредятина, какие-то дети, все такое. Ну, история есть история. Но что для меня открытием было в этом фильме, что за главную музыку в ней написал, я уже, наверное, говорил, Аркадий Укупник.
1: Серьезно?
3: Да, вот человек, который съел свой паспорт, написал, да, вот он, красивейшую музыку к этому фильму. Когда будете пересматривать, слушать...
1: Ну, а Легалайз что делал?
3: Легалайз, он уже...
1: Ни любви, ни тоски, ни жалости.
3: Это он уже снял потом, записал трек.
2: Ребята, знаете, кого я нашла? Так. Чечик, Санта-Барбару 3 раза смотрел.
3: В коме?
2: Нет, вы представляете, 3 раза посмотреть все серии Санта-Барбары.
1: Она же, она же очень длинная, да, там какая-то?
2: Там самое большое количество серий,
3: так,
2: а не
3: хорошо.
2: Рекордсмены.
3: В какой серии CCK упал в кому?
2: Ну, здрасте, приехал.
3: Ну, если он смотрел, он знает.
2: А хорошо,
1: а Круз Кастильо оттуда, Круз Кастильо?
3: Да, оттуда же. Все. И Итан тоже оттуда.
1: Итан. Любой Итан, может быть.
3: Это оттуда. Она.
1: Она?
2: Да. А у Итана фамилия не Маск?
3: Нет, это она, во-первых. Я, у нее фамилия Кэффол.
2: А, точно,
3: это
2: она
3: дочь...
2: красивая блондинка.
3: Да, София и Сиси Кэффолов, да.
1: Объясните мне успех сериала «Секс в большом городе». Очень многие про него пишут. Что, в чем там за год?
3: О, это...
2: 4 психотипа, да? Различные девчонки. Это близко многим девушкам. Вот они как бы дружат, обсуждают, любят.
1: Хочу мужское мнение на этот сериал.
3: Да, 4 неуравновешенных бабы ищут, с кем бы там по-чуки-чукаться, блин, непонятно. И все. И у всех какие-то проблемы непонятные. Вот, казалось бы, голову не делай, и все у тебя будет нормально.
2: Так, что ты завидуешь? У вас тоже есть фильм мальчишник в Вегасе. Стоп, все нормально.
3: Нет. Во-первых, я не знаю, чем мне завидовать им. Ты их видела бы.
2: Это особенно, больше женский фильм.
3: Особенно
2: все.
3: Главную героиню. О, она когда была молодая, была красивая.
2: Не надо засирать. Вот сейчас, пожалуйста, женский фильм. Нормальный фильм.
3: Это женский... Давай так, это женский фильм действительно для девчонок, они видят там психотипы, казалось бы. Вот. И он хороший, да.
2: Я сейчас прям с расстояния 0.5 километра, насколько мы сидим, все равно заметну.
3: Давай.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Путин готов встретиться с Зеленским в любой момент, заявил Дмитрий Песков. По его словам, переговоры лидеров могут пройти за пределами России и стать финальной стадией мирного процесса. Однако перед этим сторонам предстоит провести большую подготовительную работу и выйти на конкретные договоренности. В России усиливается дефицит бензина АИ-95 на фоне внеплановых ремонтов НПЗ, снижения объемов переработки нефти и сезонного роста спроса, пишет Коммерсант. По данным участников рынка, часть заводов сейчас перераспределяет производство в пользу более востребованного АИ-92. Египет готовится отказаться от бумажных виз и иммиграционных карт для туристов. Вместо них власти хотят внедрить систему въезда по штрих-кодам. В Минтуризме страны заявили, что это должно упростить прохождение границы и ускорить поток туристов. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасницах» «Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов «Колбасницах» «Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
19: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
20: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8, 28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: вейкаперы на рекорде. Дикий пик.
1: И сегодня Дикий пик предстоит отгадать Сереже. Сережа, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Из какого ты города, Сережа?
2: Сейчас я...
1: Сереж, что происходит?
3: Маленьким молоточком они достучались до его головы.
2: Так, слышно меня? Сейчас, погоди.
1: Давай мы с тобой пойдем.
3: Да, действительно, эфирное время, оно такое резиновое, конечно. Давай, пойдем. Да выключи ты радио.
2: Алло.
1: Все.
3: Остановись.
1: Теперь хорошо. Сережа, из какого ты города?
2: Сейчас в Кирове.
3: Супер.
1: Отлично.
3: Смотри, твоя задача просто догадаться, что же мы запикали. Это будет буквально одно слово. Давай, ушки на макушке, не отвлекайся, чтобы все услышать. Готов?
2: Готовый.
3: Эфиоп, Белачу, Гирма. Непрерывно. В течение 2 часов, побив свой же рекорд.
1: Аккуратней, Сережа, мы в прямом эфире. Что же делал Гильермо Гитро на протяжении 2 часов?
3: Эфиоп, Белачу, Гирма. Не надо, пожалуйста, путать героев.
1: Эфиоп, он все равно не предъявит нам опыта.
3: Непрерывно.
2: Да.
3: В течение 2 часов.
2: Непрерывно. В течение 2 часов. Как его? Гильермо?
3: Да какая разница? Белачу, Гирма. Эфиоп он.
1: Если тебе это важно.
3: Но это не поможет.
2: Да, ну...
1: Так.
4: 2 часа.
2: Ну, наверное... Даже нет предположений почему-то.
1: Ну, дай нам подсказку.
3: Это точно какой-то глагол.
1: Спасибо за подсказку.
4: Это понятно, что он что-то делает.
3: Ну, давайте топ-3. Топ-3 глагола. Непрерывно. И вот 3 варианта. Я скажу, в какую сторону теплее.
1: Давай, Сереж, накидывай.
2: Так, непрерывно. Ну, лежал.
3: Лежал. Ну, действительно, это ж сложно.
1: Угу.
2: Висел.
3: Висел, так.
1: Пил?
2: Ну, и, наверное...
1: Может, смеялся?
3: Вот Никита теплее.
2: Наверное, чего-нибудь.
3: А Никита и пробил. А что ты пробил?
1: Потому что Сережа в Кирове. Я ему помог. Сережа, он такой... Сейчас Сережа скажет тебе, что он делал.
2: Так, ну давайте, пускай что-то кушал, наверное.
1: Да.
3: Ну, действительно.
1: До Кирова связь, видимо, плохо долетает, вот, звуки наши. Ну, он такой, представляешь? Что делал эфиоп?
2: 2 часа.
1: Два часа? Ну, эфиоп. Анекдот рассказывает.
4: Очень смешную комедию смотрел.
1: Смеялся, он сказал?
2: Да. Пускай смеялся,
1: Сереж. Поздравляем тебя. Вручили мы тебе сами этот приз. Ты можешь привет передать, кому хочешь.
3: Нет, это сейчас был такой приз,
2: так,
3: который,
2: ну,
3: догонял
2: привет,
3: прям.
2: Во-первых, привет, конечно же, вам, вейкаперы, большое спасибо вам. Ну и всей России.
1: Ну вот круто, ну, масштабно, все, хорошо. Норм. Всей России. Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы вейкаперы.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый, твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
1: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line, МКПП, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мир. Труд. «Черри». В «Черноморавто» майское предложение. При покупке автомобиля «Черри» выгода до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне «Черри» «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40.
1: Указана максимальная выгода на «Черри Тига 9 Prime». Полный привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы «Трейдинг» с учетом действующих акций. Количество подарков акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
4: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
2: Jetour Optima Salgir. Официальный дилер Jetour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. Jetour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
5: А вы слышали про «Белую пятницу»? Хотели новый премиальный автомобиль и ждали окно возможностей? Оно открыто! В «Эксит-центр Черноморавто» месяц премиальных условий с выгодами до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Полный привод, натуральная кожа «Наппа», вентиляция сидений, интеллектуальные системы безопасности, 7 лет гарантии. Все это в новом «Эксит». «Белая пятница». Будьте в белом, будьте в плюсе. Официальный дилер «Эксит-центр Черноморавто». Симферополь, Бородина, 73. Подробно на 8-978-340-40-40.
1: Выгода указана на новые автомобили «Эксит ВХ» в комплектации «Президент» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера при участии в программе «Трейдинг». Гарантия имеет исключения и ограничения. Не оферта. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
6: «Эксит. Born for more».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Мы продолжаем обсуждать, какой фильм-сериал вы можете пересматривать бесконечно. И знаете, что я понял? Сейчас же очень много цензурируется. И вот здесь кто-то из слушателей написал, Жека, точнее, особенности национальной рыбалки, а также охоты и так далее, ДМБ в том числе. Так это же фильмы мы вообще не увидим, то, что там происходит. Мы просто будем слушать звук.
1: А почему?
0: А это легендарные фильмы. Особенности национальной рыбалки и охоты — это очень крутые фильмы.
1: А что там вырежут-то?
0: Да там все можно вырезать, там везде водка.
2: Слушай, да, там построено все на том, что они либо курят сигару, ну там у них этот генерал курил сигару.
0: Да, Кузьмич есть.
2: Да, и они очень много пьют, к сожалению.
0: Да, поэтому нужно искать в хорошем качестве.
1: Мне кажется, нужен, знаете, судебный адвокат по киношным делам, потому что по факту в кадре же используется реквизит, и он безалкогольный. Поэтому, знаете, здесь можно доказать, как бы оставляем кадры, потому что там на самом деле все безалкогольно.
2: Нет, но говорят-то они, что это алкоголь.
1: Мне кажется, важно, что они говорят. Пьют-то они реквизит.
0: Мне кажется, в том фильме был не реквизит.
1: Реквизит.
0: Настолько он хорош и честен, и правдив.
1: Это молодцы актеры.
2: Слушайте, там позиционирование такого вот, такого препровождения праздников, что, наверное, его действительно не будет пропускать. Но нужно отдать должное, там нет какой-то пошлятины прям. Там такое все.
1: Я не понимаю, о чем вы говорите.
2: Так посмотри.
1: Не-не.
0: Все равно забудешь, какая тебе разница? Вадик, ну, конечно же, сериал «Клиника» говорит. Слышал про него, кстати, много.
2: А сейчас выходит продолжение, кстати, «Клиники». То есть спустя некоторое время старые герои вернутся к своим ролям. Ну, не знаю, смотреть, не смотреть.
1: Много интересного медицинского процедурала. А «Доктор Хаус» никто не хочет пересмотреть?
2: Нет.
0: «Мистер Гаджет». Вадик написал. «Инспектор», наверное.
2: «Инспектор», да.
0: Ну, конечно, ну, что, должность есть у человека.
1: «Доброе пасмурное питерское утро. Могу пересматривать по кругу с любого места два своих сериальных фаворита «Сваты» и «Друзья». В свое время они спасали меня от грустных мыслей и ситуаций в жизни, поэтому воспринимаю их как идеальное лекарство для души. Кстати, «Друзья», когда вот они отмечали 20-летие сериала, я как раз пересмотрела. Прикольно.
0: Так, Андрей говорит, сейчас пересматриваю сериал «Миллиарды». Как хорошо, что у меня плохая память. Смотрю с кайфом, как будто первый раз. Видимо, какой-то крутой сериал.
1: Мне нужно познакомиться с этим человеком. У нас с ним постоянно будет вау-эффект. Ходить в кинотеатры через месяц на этот же фильм.
0: Возможно, сверхъестественное, Костян написал. Молодежка очень часто фигурирует. Девчонки причем пишут про молодежку. А это про хоккей.
2: Да.
1: И что там все равно про отношения. Подростковая история очень...
0: А ты смотрела?
1: У меня знакомая актриса, которая была моей кинодочкой, там снимается. Поэтому, короче, запутанная история. Да.
0: Кинодочка, киномама, кинодочка, кинобрат. Кинопапа, киноотчим, все собрались.
1: Киномама, кинодочка.
2: Что, ну я залип в молодежку в несколько серий. Так получилось случайно по телеку.
0: Ты так молодежку не залипай давай. Какой фильм-сериал вы можете пересматривать бесконечно, обсуждать?
1: Взрослежка.
0: Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро и привет всем. 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы 2 часа еще будем с тобой.
2: Всем отличного настроения и начала этой рабочей недели.
3: Всем привет, друзья, у нас среда, а еще 2 дня и выходные.
1: Классно. Ребята, в этом часе мы вопросы должны присылать Дмитрию Гнутову, нашему эксперту по правильному питанию и здоровью. Упражнение в чат мобильного приложения «Рекорда».
3: Полезная
1: он будет отвечать совсем скоро. Полезная среда. Бэк-вокал.
3: У нас должна быть бесполезная среда.
1: Это каждая наша среда. К новостям. Трампа знаете?
2: Ну, слышали что-то.
1: Слышали. Человек, который ворует других людей из другой страны, президента.
2: Это Трамп, это на котором прыгают?
1: Да, наподобие. Трамплин. В общем, когда-то была история. Он, когда приходил к власти в США, это президент Америки, он говорит, ребята, короче, я буду делать свой смартфон. Хотите? Он будет супербезопасный.
3: Я помню, кстати.
1: Да, золотой он так выглядел, прототип, его везде вирусился. Мы, по-моему, даже эту новость рассказывали, что он говорит, я сделаю свой смартфон. В общем, полмиллиона человек заплатили за этот смартфон, за предзаказ. И, как оказалось, почти год назад это произошло. 59 миллионов собрали. Однако, ни один смартфон даже еще не был собран.
3: Ну, всегда же говорят, никогда нельзя деньги заранее давать.
1: А теперь в условиях вообще этого Trump Mobile, оказывается, существует. Отдельно указано, что депозит вообще не гарантирует выпуск и доставку смартфона. То есть люди заплатили тогда еще.
3: А деньги можно
1: год
3: вернуть?
1: Назад. Да, депозит не гарантирует выпуск и доставку смартфона. Видимо, нет, представляете, президент заскамил своих же
2: избирателей.
1: Да.
2: Так пусть он хотя бы им айфоны пришлет.
1: Куда мир, Катя?
2: 11-й
3: вообще,
2: хотя бы.
3: Да. Такие трампампушки.
1: Вот они считают трампампушки.
2: Они так и поют. Это, кстати, рингтон на звонок стоит.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Засёшка липучка. Ну, засёшка липучка.
2: Ну, нет. Ну, а одуваны же? Одуванчики?
1: Засёшка липучка хотелось.
2: Всемирный день одуванчика. Ну, ты чё?
1: Ну, хорошо, что там одуванчики?
2: Слушайте, а вы знали, что по одуванчикам можно сверять часы? Они раскрываются в 6 часов утра и закрываются в 3 часа дня. Плюс-минус несколько минут. Я не знала.
1: Его можно сорвать с собой и носить? Даже так? Или нет?
2: Нет, ну нормально. Если ты сорвешь, он не будет тебе показывать.
3: Это если ты живешь в поле, то да.
1: Ну, вообще классно было бы.
2: Корни некоторых видов одуванчиков содержат каучук. Это тоже интересный факт. Из лепестков одуванчиков делают варенье и вино.
1: Вот это, кстати, я слышал, что очень вкусное варенье из одуванчиков. Но я ни разу не пробовал.
2: Я тоже не пробовал, но слышала.
3: А вино?
1: Варенье я не пробовал.
2: А что еще интересного? Во время Второй мировой войны немецким солдатам из-за дефицита кофе выдавали его заменители. Это обжаренные корни одуванчиков. Напиток, заваренный на них, довольно похож на нормальный кофе. Тоже не первый раз об этом слышу. Что
3: так ему надо.
2: Что корни вместо кофе используют.
1: А сейчас у домов их просто срезают, да, вот этими своими штуками?
2: Так, может быть, зачем? Есть смысл не переплачивать за кофе, а корни одувана, там, ну, надо посмотреть, главное не травануться.
1: Одуванчик – это и часы, это и напиток, и алкогольный напиток.
2: И варенье.
1: И еда. Мы против алкоголя, конечно, но все остальное это прям можно использовать.
3: И сейчас где-то во дворе. Так, дядя Петя не сумасшедший, у него одуванчики на руках и в кружке.
2: Добью. В бельгийском городе ой, из одуванчиков варят пиво.
3: Ой!
2: Ой!
3: Давай.
1: Но, по-моему, одуванчики нужно беречь. Не знаю. Плантации.
2: Еще одежду украшают одуванчиками.
1: Все!
2: А весь... еще это молоко из стебля, по-моему, тоже используется либо при укусах, либо при чем-то. В общем, очень полезно. Вообще, одуван просто
3: короче,
2: мега.
3: Время пойти нарвать одуванчиков.
1: Мы нашли. Мы амбассадоры одуванчиков теперь. Берегите их.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки Олис созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки Олис. Торговая марка Олис. Всегда, кстати, к вашему столу.
5: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
6: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту можно присылать уже сейчас. Он будет отвечать на них через минут 10 примерно, как делать правильные упражнения, как соблюдать дефицит калорий. Все вот в этом духе, что есть, что не есть, в чат мобильного приложения Рекорда ждем. И он тоже пока обсуждаем фильмы, сериалы, которые можете пересматривать бесконечно.
1: Есть, кстати, сериал «Бесконечность».
0: По-любому есть. Мне кажется, сейчас название сериала вообще называют вот все, что угодно. «Футурама», «Губка Боб» неожиданно всплыли. Считаются же сериалами? Считаются. Почему нет?
2: Ну, мультсериал, да.
0: Да-да-да, отдельная киновселенная.
1: «Интерны», «Универ».
0: Неожиданно.
1: А ты говорил, да, кто будет смотреть «Универ» сколько-то там лет спустя? А вот есть люди, которые будут пересматривать.
0: Реально.
2: Удачи вам.
0: «Брюс всемогущий», написал Жека.
1: «Матрица», «Матрица», «Матрица», «Матрица», «Матрица», «Матрица», «Матрица». И это, кстати, фильм, а не конкурс.
0: Фарид написал, кстати, про «Матрицу». Каждый год фильм пересматриваю от братьев Вачовски. Но сестры Вачовски на четвертой «Матрице» хорошо облажались. Вот были братьями, делали нормально, да? Стали сестрами, все. «Матрица» уже не «Матрица».
2: Что он говорит? Мужик режиссер лучше. Да, ну нет, конечно, есть очень талантливые женщины-режиссеры.
1: Кстати, если по полным метрам, много кто пишет 1+1. Можно пересматривать много раз. Да, действительно, там очень хороший юмор.
2: Но имеется в виду французская версия, не американская.
0: Подождите, это про чернокожего?
1: Есть какая-то другая версия?
2: Да, есть с Омаром Си. Это первый фильм, который вышел 1+1, про человека в инвалидном кресле, да, который парализован. И вышла американская версия с, как его, тоже чернокожий актер, маленький такой, и чувака, который играл во «Все тяжкие».
1: Сейчас серьезно?
2: Да.
0: Чего себе, еще она есть?
2: Вот. И она повторяет отчасти, ну, саму суть, но там много чего изменено, но вот на новую манеру. Я тебе больше скажу, есть фильм «Такси», который сняли американцы. Угу. Там в главной роли женщина чернокожая.
0: Угу. «Такси». Логично.
1: Вот. У меня даже не бьется ничего, кроме фильма «Самара».
0: Ну что, придумываешь нам?
2: Нет, так ты набери. «Американская история». 1+1 «Американская история».
0: Стас, я только что придумал, если что, какой-то косплей на какую-то вечеринку.
2: И что, я...
0: Из фильма 1+1.
2: Ты в кресле, а я вот это...
0: А ты копаешь меня, да?
1: О, реально.
2: Нормально, погнали.
1: Это 2017 год. Подожди, а какая раньше-то была?
2: Раньше была французская. По-моему, французская.
0: Основа.
1: Ничего себе. Я хочу в кино, кстати, «Праду» посмотреть вторую.
0: У Ани очень интересный вечер намечается.
2: Не мешай флешбекам этим, пусть продолжаются.
0: А
2: может быть, попкорн?
0: Сериал «Эврика» какой-то вот еще.
2: О, я не смотрю.
0: Жека написал. «Бивис и Баткет». Ничего себе, как что вспомнили. Это классно.
1: Саша Таня.
0: Саша Таня?
2: Так что Саша Таня написали?
1: Саша Таня специально не включишь, а как попадаешь, засмотришься.
2: Ну да, там Сильвестр Андреевич.
0: Это как «Воронины». Это вот я как-то попал на «Воронина». Я не смог переключить.
1: Ты еще на «Сватов» не попал.
0: Попадал постоянно. Это вот невозможно переключить.
2: Я вот попадаю постоянно тоже на «Воронин». Тут же переключаю. Прям сразу же.
3: Вейкаперы. На «Рекорде».

0: Рекорд. Новости.
1: Операторы «Большой четверки» подписали соглашение с национальным мессенджером «Макс». Теперь сообщения от МТС, Билайна, Мегафона и Т2 будут приходить через платформу в специальные защищенные папки, коды подтверждения и полезные уведомления. В компании заявили, что система уже используется для входа в госуслуги и будет применяться для авторизационных и сервисных сообщений. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси начнут точечно отмобилизовывать отдельные подразделения для подготовки к возможной войне. По словам президента, Минск настроен на мир и надеется избежать конфликта, однако армия должна быть готова к боевым действиям. Глава ОКР Михаил Дегтярев назвал призовые для российских спортсменов за игры 2026 в Италии. За золото Олимпиады и Паралимпиады выплатят по 5 миллионов рублей, за серебро 3 миллиона, за бронзу 2 миллиона. Деньги начислят за каждую медаль отдельно, а выплаты также получат тренеры спортсменов. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверли, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantics ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantics с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantics ET. Слушайте ощущения.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Yeah.

0: Новые каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И Дмитрий Гнутов с нами уже на связи. Дима, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Дим. Как настроение?
2: Прекрасно. Как ваше?
1: Прекрасно.
3: Супер,
1: тоже. Начнем
3: к лету.
1: С благодарности, Дим. Вот сразу первое сообщение. Передайте Диме спасибо. Его совет углеводами добавить прием пищи помогает. То есть упор на белок. И когда уже насытился, углеводов много не войдет. Уже минус 1,5 кг без насилия. Дим, вот спасибо тебе от нашей слушательницы.
3: Нам повторите, очень надо тоже вот так же. Много-много белка, и потом мало углеводов влезет, да?
2: Да, белки, клетчатка, сначала в первую очередь наедаешься этим, и только потом уже там сладость какую-то, тебе много и не влезет, и ты гликемический индекс снизишь. Тем самым прием пищи будет менее вредным.
1: Ловите, работает, проверено нашими слушателями. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, душ Шарко помогает с борьбой ожирения?
2: Ну, смотрите, душ Шарко опосредованно помогает. То есть, если делать только его и надеяться, что ты похудеешь, это странно и неправильно. Но, например, из-за напора струи создается такой лимфодренаж, и лишняя вода уходит. Также, например, из-за вот того же напора воды мышцы вынуждены сокращаются, и тоже немного тренируются сосуды, ну и чуть мышцы. Ну и, конечно, повышается тонус кожи. Это вот прямо после процедуры это видно, как будто подтянутая такая кожа, свеженькая, такая стройная.
1: Ну, то есть используем, да?
2: Да, почему нет? Если нет проблем, знаете, есть кожа, которая ты заденешь, сразу же синяк появится. Вот таким людям лучше не стоит душ Шарко внедрять в свою жизнь.
4: А я правильно понимаю, душ Шарко — это слово шарк, это акулий душ? Правильно?
3: Бэйби Шарк, Шарк, Шарк.
2: Возможно. Я, по-моему, это фамилия, если не ошибаюсь.
3: Следующий. Наблюдаю такую картину. Люди приезжают на машине в фитнес-клуб, чтобы походить на беговой дорожке. Это разве не странно?
2: Да, есть такое. Но тоже, знаете, все неоднозначно. Например, если человек живет недалеко от зала и приходит в клуб, чтобы походить на дорожке, а потом садится в машину и уезжает, то да, это странно. Потому что часто человек уменьшает бытовую активность за счет этого. То есть он думает как? Я сейчас на дорожке я похожу, и мне можно будет меньше двигаться. Но это так не работает. А вот с другой стороны, если человек, например, приехал в зал на машине, там, перед работой, или заехал после, то ничего странного не вижу, как ему машину где оставлять.
1: Логично. Дим, такой вопрос. Ягодицы растут, но ноги тоже растут. Что делать? Ну, это не от меня, конечно, вопрос. У меня все равномерно растет.
2: Смотрите, тут несколько причин есть. Во-первых, генетическая особенность. То есть вот у многих, например, в квадрицепсах больше белых волокон, чем красных, соответственно, они очень хорошо растут. Вот, либо чаще всего это неправильно человек тренирует ягодичные мышцы. Часто это причина отрыва пятки. То есть человек делает те же выпады, отрывает пятку, и квадрицепс нагружается, ягодицы не особо. Лайфхак – это тренируйтесь босиком. Вот сомневаетесь в технике, разулись и выполняете упражнения на ноги босиком. Точно пятка не оторвется.
3: Почему на ноги, на ягодицы? Нужно же, я так понимаю, чтобы ягодицы росли, а ноги не росли.
2: Все верно.
3: И это нужно не отрывать.
2: Ягодицы находятся на задней кинетической цепочке. Ага. Если ты пятку отрываешь во время упражнения, задняя кинетическая цепочка получает меньше нагрузки, чем передняя. Организм так устроен.
4: Слушайте, ну это же вообще крутой лайфхак, разуться. Вообще, во-первых, тебе никто не подходит, ты один в этой участии зала. Если ты еще побегал на дорожке перед этим, так вообще.
1: А я понял, что совет «не отрывайте пятки» еще с детства просто работает, да?
4: А, ну да.
1: На корточках сидели, еще тогда говорили: «пятки не отрывай».
3: «Пятки не отрывай».
1: Все, так вот для чего это было. Дим, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующую полезную среду.
2: Также, дорогие слушатели, у себя на канале выложил бесплатные домашние тренировки. Чтобы найти канал, в любом поисковике пишите «клуб, хватит себя жреть», переходите по первой ссылке и забирайте тренировки.
1: Пока!
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
2: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мы совсем немного еще обсудим, какой фильм, сериал вы можете пересматривать бесконечно и подведем итоги голосования
1: нашего необычного. А не хочешь нас новостями порадовать? Там новости, кино интересное.
0: Я думал, что ты порадуешь ими вообще в горячих каких-то.
1: Да?
0: Для тебя это очень актуально. Про кино как раз.
1: Кипит, да, давай в горячих обсудим.
0: Отлично.
1: А я покиплю.
0: Хорошо. 17 мгновений весны, вот Евгений вспомнил. Замечательный фильм. Так, на что еще будем
1: пересмотреть? Клан Сопрано в правильном переводе, лучше не придумали.
0: Mm-hmm. Так, «Комната смеха». Вот кто-то вспомнил, сам себе режиссер. Это можно пересмотреть.
1: «Бригада», «Бандитский Петербург», «Игра престолов», «Викинги», «Острые козырьки».
2: А, и все про бандитов.
0: «Бригада» мне нравится. Хороший. Чуть не «Х-менов» не спел сейчас.
1: Стасик, вот это ты порадуешься. Что мы делаем в тени? По реальным упырям.
2: Гильермо! Принеси мне новую рубашку.
1: Мне надо посмотреть сериал, я ж не смотрела, что мы делаем.
2: Сериал великолепен, смотри, перевод «Кубик в кубе», не пожалеешь.
1: Что так. Мы делаем в тени, что мы делаем в тени?
0: Обед нагишом какой-то, то ли фильм, то ли сериал, не понимаю.
2: Не, возможно, просто кто-то из окошка увидел.
0: Либо нас пригласили, да. Михаил, с Ди Каприо все фильмы крутые. Фильмы с его участием можно проследить жизнь и историю разных периодов Америки. Я, кстати, к Ди Каприо стал относиться очень, очень, знаете, так скептически.
1: А что это такое?
0: После вот этих вот новостей, островов и так далее, я любитель почитать теории заговоров и что-то как-то...
1: По этим сплетням он что, там был, тусил?
0: Да, там...
1: Мед, пиво пил?
0: Там весь Голливуд был, и поэтому я что-то как-то вообще теперь фильмы смотрю на это все.
1: Никитушка, странно. А там и девочки тоже были.
0: Какие?
1: А любые, ну я не знаю, как-то это не отражается на твоей любви к девчонкам.
2: А какие?
0: Какие, покажи, реально? Нам,
2: какие? Покажи.
1: Не было девочек.
0: Что, там Кошкина была, что ли? Не было там Кошкина Яна.
2: Джессика Альба, может быть, там была.
1: Сейчас ты как будто поругался. Кошкина.
2: Скарлетт Йоханссон там была. Йохохохансон в те годы.
1: Не знаю.
0: Вот. В общем, давайте подведем итоги.
1: Сериал «Голяк». Отбросы.
2: О, превосходнейший сериал «Голяк». Отличный.
0: Подведем итоги голосования. Какой фильм, сериал вы можете пересматривать бесконечно? Иностранные у нас победили, 52% за них. На втором месте это у нас советские фильмы, сериалы, 21%. И на третьем месте современный российский кинематограф. Вот такие итоги. Вейкаперы. На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: Доброе утро и всем привет! 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Час еще будем с тобой.
2: Всем отличного начала дня и продолжения до рабочей недели.
3: Всем привет! Среда, 13 мая. В этом часе не пропускайте вот фотофакты, горячие новости. А не, мы же популярити будем играть, да?
1: Конечно.
3: Супер. И любовный гороскоп.
1: И все это не пропускайте. И масштабнейшее событие не пропускайте. Главный ретро-мегаден страны, супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столице с новой постановкой. Это фантастика! Более 20 артистов. Секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. Мы как раз обсуждали. А также мегамикса диджея Светкова. 14 ноября Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Live Arena. Все подробности на сайте radiorecord.ru. 12+ по возрасту. Это важно и хорошо. К новостям, ребята, все, мы дошли. Докатились, можно сказать. В Италии начали лечить зависимость от искусственного интеллекта. Первой пациенткой стала 20-летняя девушка. Все, доигрались.
3: Какие были клинические эти?
1: В общем, по данным СМИ, пока что только, нейросеть заменила ей друзей, живое общение полностью. Со временем она почти полностью отказалась от контактов с людьми, любыми. Теперь эту токсичную дружбу с ИИ будут лечить под наблюдением специалистов. То есть она вот первая пошла, дальше пойдут еще больше.
2: Ну что, доктор, надо как-то ее вылечить. Давайте спросим так, пожалуйста, чат какой-нибудь там, подскажите нам, как это делать. И ИИ будет лечить ее же от зависимости от себя.
1: Может быть, ИИ отправил ее к специалистам. Откуда мы знаем? О, если он ей стал другом, сказал, иди и вылечись от меня.
2: Дура больная.
3: Раньше лечили алкогольный интеллект, теперь искусственный.
2: Был алкогольный интеллект?
3: Я не знаю.
1: Это как? Ты уже забыл.
3: А, и?
1: Сейчас кто-то создаст, и все, можно будет общаться спокойно.
2: Я таким не пользовался.
1: Ну, страшно, страшно уже, да, что люди от искусственного интеллекта получают такую глобальную зависимость.
3: А потом, представляешь, дойдем дальше, будут прививки. То есть изначально младенцам будут делать прививки, чтобы они не подсаживались на искусственный интеллект.
2: Да, чипирование будет, а не прививки.
1: Искусственный интеллект будет в тебе, Ань.
3: Здрасте, приехали.
1: Привет.
2: Это планы на вечер.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: конце, как обычно, отвечаем на несколько ваших вопросов. Сегодня немного, кстати. Видимо, мы на все уже ответили. Может быть, не актуально. Так не будем делать.
1: Не вопрос вообще.
0: Тему кино.
1: Как начали, так и отменили.
0: А вот тему кино обсудили, говорит Евгений. А какие вам нравятся передачи, жанры? И конкретно какие? Передачи какие-то.
1: Так, из последних я реально смотрю реалити-шоу «Выжить в разных странах». Не знаю, почему меня вот зацепил этот
0: формат. Вы же вместе смотрели было как-то дело.
1: Да.
2: У меня не было выбора.
1: Но это если касаемо передач. А так вообще телек я не помню, чтобы я что-то по программе смотрел. КВН, кстати, недавно смотрела. Нечаянно. И мне понравилось.
0: Нечаянно.
2: Ну, такое забавное.
0: Стас, КВН?
2: Ну, иногда смотрю. Ну, лучше что-нибудь познавательное, интересное, развлекательное.
0: Я тоже люблю познавательный контент. Когда в дневном эфире будет свежий драм-н-бейс, как раньше? Его очень сильно не хватает.
2: Никит, когда?
0: Наподобие пендулум тарантула. Это
1: как,
0: вообще тема.
1: А как насчет канала определенного в нашем предложении? И слушай себе, переслушай.
0: Есть такое, такое есть действительно в нашем приложении. Радио Рекорд, включайте драм-н-бейс, там он бесконечно, по-моему, длится и регулярно обновляется, и треки добавляются.
1: Какой самый странный звук вы издавали в прямом эфире?
2: О, это к тебе.
1: Чего ко мне? А какой? Хомячков я делал.
0: А, по-твоему, это хомячки все до сих пор, да?
1: Ну да.
2: Там еще машина присутствует при этом.
1: Я умею разговаривать с надутыми щечками.
0: Вот видишь,
1: я делала.
2: Очень талантливая.
1: Недавно то, что я открыла, да, в себя этот талант.
0: Вот так, Сереж, и живем, собственно. За странные звуки у нас Аня, амбассадор, и
1: ответственна. А у вас что, нет странных
0: звуков?
1: Да.
2: Русская речь от меня. Для меня это
1: да, действительно, это редкость. Да.
0: Это редкость. Так, о, смотрите, Тиесто Вову просит поставить. А почему бы нам этого не сделать?
2: Сам Тиесто попросил.
0: Сам Тиесто говорит, поставьте мой трек Вову, хочу послушать, давно не слушал. Ну вот, давайте под него и прощаться будем. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы с вами завтра услышимся обязательно. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Ждем четверг в 7 утра.
2: Всем отличной среды. Пока!

Йоу, рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на ближайшие 3 часа, чтобы поставить лучшую танцевальную музыку, которая только существует в этом мире, мы первая танцевальная, кому как не нам отвечать за это перед вами. Да, друзья, ну и исследование одно, общительные люди живут дольше, а вот что выяснили, по словам специалистов Минздрава, крепкие социальные связи помогают человеку лучше справляться со стрессом, чувствовать поддержку и сохранять активность. При этом, как утверждается, для положительного эффекта не нужен большой круг общения, достаточно нескольких близких людей рядом. Поэтому, друзья, общайтесь сегодня, общайтесь на выходных, общайтесь всегда. Из-за этого можно дольше прожить. Вот такой вам совет в середине рабочего дня. И расскажу о треках, которые услышим в этом часе. Сэм Фелт, Hey Sun. All Things Break, Gravity. Глеб Филиченко, Майорка.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв. 8-978-015-75-57. Или на сайте cherrydefiskrym.ru.
2: Указана минимальная стоимость Tenet D4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран требует снятия блокады США и разморозки своих активов, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что Иран отверг американское мирное предложение, поскольку оно означало бы подчинение чрезмерным требованиям властей США. В МИД также отметили, что Тегеран готов обсудить ядерный вопрос позже. На текущем этапе внимание сосредоточено на прекращении конфликта. Минздрав России хочет изменить перечень медицинских специальностей с 1 сентября. Среди новых – медицинская эмбриология, нейропсихология и эргореабилитация. Отмечается, что в номенклатуре должности медицинских и фармацевтических работников должны также появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Россияне с 11 мая получили возможность без виз отправиться в путешествие по Саудовской Аравии, которая еще недавно была закрытой для туристов. Соглашение о взаимной отмене визовых требований позволяет пребывать в стране до 90 дней. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на Радиорекорд.ру 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Рекорд. Реклама. Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Record. Йо, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин здесь с вами. Знаете, соскучился я как-то по рейвам. Есть такое ощущение, что давно мы нигде не отдыхали, да? Или у меня у одного такая тяга сходить и где-то потусить. Ребята, ну, если что, всех приглашаю прямо сейчас, через две недели, чуть больше, даже колбасный цех у нас с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс» 29 и 30 мая. Уже совсем скоро, в конце мая, все произойдет. Санкт-Петербург, Temple of Dear. Приезжайте к нам в Питер на масштабный рейв. Всех приглашаем в гости. Все подробности на сайте radiorecord.ru, а возрастное ограничение 18+. Все, кому 18 и больше, ох и отдохнем, ох и затусим. А пока к трекам в этом часе. «Медуза», «Don't Wanna Go Home».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Мир. Труд. Черри. В «Черноморавто» майское предложение. При покупке автомобиля «Черри» выгода до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне «Черри» «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на «Черри Тига-9 Прайм». Полный привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы «Трейдинг» с учетом действующих акций. Количество подарков акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
5: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». Новородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru.
6: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Техносервис.
9: А вы слышали про Белую пятницу? Хотели новый премиальный автомобиль и ждали окно возможностей? Оно открыто! В Exit-центр «Черноморавто» месяц премиальных условий с выгодами до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Полный привод, натуральная кожа «Наппа», вентиляция сидений, интеллектуальные системы безопасности, 7 лет гарантии. Все это в новом Exit. Белая пятница. Будьте в белом. Будьте в плюсе. Официальный дилер Exit-центр «Черноморавто». Симферополь, Бородина, 73. Подробности 8-978-340-40-40.
6: Выгода указана на новые автомобили Exit VX в комплектации «Президент» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера при участии в программе «Трейдинг». Гарантия имеет исключения и ограничения. Не оферта. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
10: Exit. Born for more.
11: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе недовольны визитом Фица в Москву, придает портал Евроактив. Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам, что нанесет удар по его фермерам. Мошенники стали рассылать письма с требованием пройти доследственную проверку рабочего места. Жертвы предлагают пройти анкетирование о рабочем устройстве, программах удаленного доступа, а также высылают приложения для технического исследования. В реальности это вирус, который шифрует данные в системе для последующих требований выкупа. Футболист английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи, следует из релиза. Отмечается, что вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не включен в расширенный состав. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц для начальника при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации и правила на сайте ВБ-банк.

0: Рекорд. Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь, Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурянин, здесь с вами. Конечно же, я принес вам средства от тревожности. Друзья, специально нашел для вас. Вдруг сейчас вас что-то тревожит, паническая атака атаковала, отбросьте ее, возьмите кислый мармелад. Оказывается, резкий вкус переключает внимание мозга, отвлекает от тревожных мыслей вообще любых. Вот, сильный внешний сигнал временно снижает внутренний шум, заявляют специалисты. Ну, конечно, перебарщивать нельзя с этим мармеладом. Все знаем, одного червячка кисленького съели, и все, тревогу как рукой сняло. Вообще лучше тоже покушать. Давайте обсудим, друзья, тревожность, вообще тревожные мысли. Что вам помогает с этим справляться, бороться? В чат мобильного приложения Рекорда напишите. Может быть, у вас есть какой-то свой уникальный рецепт, какой-то мем, на что-то вы отвлекаетесь. Это может быть все, что угодно. Мне просто интересно будет это почитать. Может быть, что-то возьму на вооружение себе. И не тревожьтесь. Скоро обед и неделя сокращенная. Помним об этом. Это лучше кислых вот этих мармеладок работает, как мне кажется. Друзья, вы в чат, а я расскажу о треках в этом часе. Джон Саммит, Shades of Blue. Дон Диабло в этом часе. Go Home with a Stranger. Биби Рекша, New Religion. Робин Шульц, трек Members. Это очень-очень краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Музыки будет гораздо больше, в раз 20, наверное. А начинаем с трэп-мафия хаус. Трек называется «Мафия стайл».

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам хантавирус не угрожает, рассказал Онищенко. Он давно изучен, и лечение от него есть. Также понятны меры профилактики, отметил академик РАН. Хантавирус лечится антиретровирусными препаратами. Также необходимо проводить профилактические работы с населением, разъяснять правила личной безопасности и гигиены, отметил он. Дипломатам России могут ограничить срок пребывания на территории Евросоюза 5 годами. Такую идею обсуждают чиновники в Брюсселе. Мера может стать частью 21-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Практику выплат выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальные баллы по 2 и более предметам, надо распространить на всю страну. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриф. Он уточнил, что сумму выплаты надо регулировать в зависимости от региона. Ранее председатель Мособлдумы заявил, что таким отличникам в Подмосковье выплатят по 100 тысяч рублей, а учителям, подготовившим 100 бальников, по 150 тысяч рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Казе. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Мир. Труд. Черри. В Черноморавто майское предложение. При покупке автомобиля Черри выгода до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Черри Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Черри Тига 9 Prime. Полный привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мистер Норрис, азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
6: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования. И скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Техносервис.
8: А вы слышали про Белую пятницу? Хотели новый премиальный автомобиль и ждали окно возможностей? Оно открыто! В Эксид-центр Черноморавто месяц премиальных условий с выгодами до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Полный привод, натуральная кожа Наппа, вентиляция сидений, интеллектуальные системы безопасности, 7 лет гарантии. Все это в новом Эксид. Белая пятница! Будьте в белом, будьте в плюсе! Официальный дилер Эксид-центр Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Подробности 8-978-340-40-40.
4: Выгода указана на новые автомобили Exit VX в комплектации «Президент» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера при участии в программе «Трейд-ин». Гарантия имеет исключения и ограничения. Не оферта. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
9: Exit. Born for more.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Как повеяло летом в Петербурге, как же круто, здорово. Лето отлично, но сейчас-то будем, конечно, про осень беседовать. Этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Друзья, доставайте свои белые роскошные наряды, а лучше запасайтесь новыми. Фестиваль «Белая. Снежная королева», 3 октября, Питер, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru, 18+. В этом часе у нас свежая работа от Anima Beautiful. И еще Dub Dogs, How Does It Feel? Также услышим Sound of Legends, Сан-Франциско. И непременно Loud Luxury, Love You For Life. Прямо сейчас в начале часа Offenbach и Miles Away. И в

0: Рекорд. Реклама. Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв. 8-978-015-75-57. Или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 31 мая. Кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде усилит иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничит безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуанг Кеткео. Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково. Правительство подписало постановление о соответствующем пилотном проекте. Эксперимент будет проводиться в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с двумя и более детьми в возрасте до 7 лет. Законопроектом предлагается установить, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже МРОТ – 27 093 рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantics ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте тишину.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива Тревел Классик» 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис.
5: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, и меня зовут Кристина, и уже осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». «Белая снежная королева», вы понимаете, будет очень красиво, загадочно, невероятно. Вот мне кажется, мы так и живем, от фестиваля до фестиваля. «Белая» прошла, потом весь год восторгаемся, вспоминаем. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru, 18+. «Медуза» в этом часе, «Don't wanna go home». Еще Джоэль Кори и Ра Девоушен. Также Глеб Филипченков, Майорка. Иду на выступление Филипченкова уже в пятницу. Как вам такое? Биберекса, кстати, тоже в этом часе. New Religion.

хочется положить лимон не в чай.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Каазе. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе недовольны визитом Фица в Москву, придает портал Евроактив. Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам, что нанесет удар по его фермерам. Мошенники стали рассылать письма с требованием пройти доследственную проверку рабочего места. Жертвы предлагают пройти анкетирование о рабочем устройстве, программах удаленного доступа, а также высылают приложения для технического исследования. В реальности это вирус, который шифрует данные в системе для последующих требований выкупа. Футболист английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи, следует из релиза. Отмечается, что вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не включен в расширенный состав. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург,
4: 12. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.finsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
5: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Слушаем с вами в ближайшие 60 минут в нашем рекордном эфире. Это будут Алок, Зиба и Portugal The Man. Dive into the ocean. Рекорд микс. Anima, Out of My Body. Рекорд микс. Хьюгель и Ультранейт. Free. Рекорд микс. Shipwreck и Void, The Perfect Girl.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Мир. Труд. Черри. В Черномор Авто майское предложение. При покупке автомобиля Черри выгода до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Черри Черномор Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40.
2: Указана максимальная выгода на Черри Тига-9 Прайм. Полный привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы Трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый, твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
2: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сливочное масло «Крымская фирма». Это все мое, родное.
3: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
2: Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Line МКБ «Передний привод» при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей? «Джетур Оптима Салгир» – официальный дилер «Джетур» в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. «Джетур Оптима». Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
5: А вы слышали про «Белую пятницу»? Хотели новый премиальный автомобиль и ждали окно возможностей? Оно открыто! В «Эксит-центр Черномор Авто» месяц премиальных условий с выгодами до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Полный привод, натуральная кожа «Наппа», вентиляция сидений, интеллектуальные системы безопасности, 7 лет гарантии. Все это в новом «Эксит». «Белая пятница». Будьте в белом, будьте в плюсе. Официальный дилер «Эксит-центр Черномор Авто». Симферополь, Бородина, 73. Подробности. 8-978-340-40-40.
2: Выгода указана на новые автомобили Exit VX в комплектации «Президент» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера при участии в программе «Трейд-ин». Гарантия имеет исключения и ограничения. Не оферта. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
6: Exit. Born for more.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам хантавирус не угрожает, рассказал Онищенко. Он давно изучен, и лечение от него есть. Также понятны меры профилактики, отметил академик РАН. Хантавирус лечится антиретровирусными препаратами. Также необходимо проводить профилактические работы с населением, разъяснять правила личной безопасности и гигиены, отметил он. Дипломатам России могут ограничить срок пребывания на территории Евросоюза 5 годами. Такую идею обсуждают чиновники в Брюсселе. Мера может стать частью 21-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Практику выплат выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальные баллы по 2 и более предметам, надо распространить на всю страну. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриф. Он уточнил, что сумму выплаты надо регулировать в зависимости от региона. Ранее председатель Мособл Думы заявил, что таким отличникам в Подмосковье выплатят по 100 тысяч рублей, а учителям, подготовившим 100 бальников, по 150 тысяч рублей. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Время вкусного сюрприза в ресторане «Василиса». Все шедевры кухни русской, блюда разные, закуски. Всем устроим объедение через наше приложение. Чтобы вкусом наслаждаться, на доставку минус 20. Сэкономишь первый раз, если сделаешь заказ. Новое приложение доставки от ресторана русской кухни «Василиса». На первый заказ скидка 20%.
3: Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону. Плюс 7-978-559-05-88. Категория 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас 13 мая. И до колбасного цеха в Санкт-Петербурге осталось ровно 2,5 недели. Призываю максимально вас приобретать билеты на сайте radiorecord.ru. Их у нас остается все меньше и меньше. Рейв у нас будет идти целых 2 дня. Более 30 артистов, 3 танцпола, секретный зарубежный гость-агент. Очень крутой, кстати. В общем-то, вся остальная информация на сайте radiorecord.ru, мероприятие 18+. Если же вам лень ждать 2,5 недели, напомню, что завтра в 9 вечера по московскому

завтра вечером всех жду на рекорде. Ну и прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут DJ Smash, Bambi, Record Mix. Fisher & Tolls & Die, Favor, Record Mix. Иман Бека, София Рейс, Not You, Record Mix. Sony Fader.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был Укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый – твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». Новородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на крым.лада.ру.
5: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис.

0: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
1: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп считает, что украинский кризис вскоре будет урегулирован. Он заявил, что готов сделать все возможное для содействия разрешению конфликта. Также американский президент в ответ на вопрос журналистов допустил, что может в этом году посетить Россию. Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Удмуртия, Татарстан, Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Россияне скучают на удаленке, поэтому ищут работу в офисе, сообщается в исследовании Cort Trost. 34% опрошенных заявили, что в офисе чувствуют уверенность в завтрашнем дне. При этом 24% респондентов признались, что на удаленке сталкиваются со скукой. Отсутствие смены обстановки и живого общения негативно влияет на мотивацию. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Казе. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
3: Jetour Optima Salgir. Официальный дилер Jetour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. Jetour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
5: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
7: Мир. Труд. Черри. В «Черноморавто» майское предложение. При покупке автомобиля «Черри» выгода до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне «Черри» «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40.
8: Указана максимальная выгода на «Черри Тига 9 Prime». Полный привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество подарков акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А вы слышали про белую пятницу? Хотели новый премиальный автомобиль и ждали окно возможностей? Оно открыто! В Exit-центр «Черноморавто» месяц премиальных условий с выгодами до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Полный привод, натуральная кожа «Наппа», вентиляция сидений, интеллектуальные системы безопасности, 7 лет гарантии. Все это в новом Exit. Белая пятница. Будьте в белом, будьте в плюсе. Официальный дилер Exit-центр «Черноморавто». Симферополь, Бородина, 73. Подробности 8-978-340-40-40.
8: Выгода указана на новые автомобили XC2X в комплектации «Президент» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера при участии в программе «Трейдинг». Гарантия имеет исключения и ограничения. Не оферта. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
10: Exceed. Born for more.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Кремова и Хрусталева. Далее у нас Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Далее, как это у нас обычно бывает в ночь со среды на четверг, шоу Рекорд Гест Микс, в который мы приглашаем лучших диджеев со всей планеты, чтобы они представили нам свое видение мира электронно-танцевальной музыки. Далее в час ночи у нас The Skulls, ну а в 2 часа ночи великолепный нидерландский диджей и продюсер Мартин Гаррикс. Вот такое расписание на сегодняшний вечер и ночь. Обязательно оставайтесь с нами в эфире Рекорда. В этом часе послушаем много новинок, например, Анима и Юджи, Beautiful Record Mix. Basement Jacks и Стив Анджело, Where's Your Head At? Baby Rexha и Faithless, New Religion, Record Mix. Jazzy и Spritz, Can't Deny It.

music. What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде усилит иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничит безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуанг Кеткео. Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково. Правительство подписало постановление о соответствующем пилотном проекте. Эксперимент будет проводиться в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с двумя и более детьми в возрасте до 7 лет. Законопроектом предлагается установить, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже МРОТ – 27 093 рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь! Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Пошел Google. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов в Яндекс в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей.
6: Цена автомобиля Havail.

0: L6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havel City и на сайте havel.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется забить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию фигни. Писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
5: Время вкусного сюрприза в ресторане «Василиса». Все шедевры кухни русской, блюда разные, закуски. Всем устроим объедение через наше приложение. Чтобы вкусом наслаждаться, на доставку минус 20. Сэкономишь первый раз, если сделаешь заказ. Новое приложение доставки от ресторана русской кухни «Василиса». На первый заказ скидка 20%.
6: Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону. Плюс 7-978-559-05-88. Категория 16+.
7: Новый «Теннет». Только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
6: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ «Передний привод» при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдин». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
4: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, да, ты все понял правильно. Мы как будем обсуждать, как всегда, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, знаменитое высказывание товарища Ницше, что у отдельных людей безумие – это исключение, а в группах, в партиях и в нациях – это правило, в наши дни уже не совсем правда. В наши дни безумие отдельных людей – это тоже почти норма. Это видно на улицах, в соцсетях, ну и, конечно же, в главном зеркале реальности под названием «Новости». Некоторые из которых обсуждаем здесь мы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Иркутский ведьмак ранил прохожего мечом после претензий к своему внешнему виду. Парень возвращался домой со средневековой ролевой вечеринки в образе Геральда с двумя мечами за спиной, когда к нему начал приставать местный житель. Ссора быстро переросла в драку, и ведьмак ударил мужчину мечом по голове. К счастью, оружие оказалось бутафорским. Пострадавший отделался легкими травмами, а полиция изъяла оба меча и завела дело.
2: Слушайте, а вот представьте, вот ты этой новостью вообще нифига не знаешь. И ты просто на день приехал в Иркутск. И ты идешь такой по улице, и видишь, как один чувак там в костюме средневекового рыцаря бьет по жбану мечом другого. И ты думаешь, вот интересная жизнь в Иркутске. Но я лучше в Казань.
1: Или в Томск. Ну, кстати, то, ну, нет, человек, который приезжает, как говорится, на день в Иркутск, приезжает по какой-то офигенной экстремальной важности причине. И поэтому он готов видеть все, что угодно. Знаете, вот как бы готов ко всему.
2: Да, я понимаю, но я вот тоже готов ко всему, если бы я приехал в Иркутск. Но, знаете, не к такому. То есть, вот, ну, признайте себе, вы готовы? Идешь по Иркутску, значит, один с мечом, другой без меча.
1: Один с двумя мечами.
2: Кстати, а два меча, это ему зачем? Один меч выходного дня?
1: Ну, что вы как? Да, мечи не недельки, знаете, как трусики такие женские на каждый. Нет, один меч, как полагается, для людей, второй серебряный для чудовищ.
2: А, все понял, все как в Иркутске, да, как обычно. Но вы знаете, у меня-то на самом деле, я вот сейчас слушал эту новость, и у меня вот вопросы даже не к этому чуваку, который вот этого... Как его там? Геральд
1: из Ривии. Он же Белый Волк, он же мясник из Блайвикена.
2: Ну, не объясните, я не очень в этих современных персонажах, этих модных, попсовых, разбираюсь. Это типа образ средневекового рыцаря.
1: Да нет,
2: типа,
1: это образ фэнтезийного ведьмака.
2: Ну, он как рыцарь выглядит?
1: Ну, не совсем,
2: Как, не совсем это как?
1: Ну, то есть он не в латах ходит, он там, у него два меча. У него нет шлема, у него белые длинные волосы.
2: Нет, если средневековый, наверное, есть какая-то кольчуга.
1: Ну, кольчушка, да, есть.
2: Окей. Но у меня вопросы даже не к нему. Ну, в конце концов, идет по Иркутску человек в латах.
1: Ролевик головного мозга.
2: Но кому у меня в этой истории реальные вопросики, это вот этот второй парень. Значит, а что там было сказано? Иркутский ведьмак ранил прохожего мечом после претензий к своему внешнему виду. Слушайте, а чего это у него были претензии к внешнему виду? Человек в образе, значит, вот этого там чувака, там более-менее средневекового рыцаря. Какие могут быть претензии? Я понимаю, если бы он был в костюме, там, шел по улице в костюме Филиппа Киркорова, возвращаясь с вечеринки не та дверь, в перьях и в красных лосинах. Знаете, там, я вообще думал, что сейчас у людей, особенно на периферии, да, там претензии именно такие. Там, ты че это в обтягивающих лосинах, в леопардовых пятнах, с вырезом в области паха, из которого торчит стринги, в стразах? Идешь тут походкой Наоми Кэмпбелл. Это я понимаю, но тут средневековый образ. У него что, меч был в стразах? Или из-под кольчуги что, пенис торчал? Или что? Нет, какие претензии?
1: Ничего не торчал, два меча. Ну, знаете, тут могло быть все сложнее. Могло быть очень по канону, собственно, вселенной Ведьмака. Там есть такой персонаж, постоянный спутник Ведьмака, Барт Лютик. Ну, Барт не этот, который там Розенбаум, да? А в средневековом смысле слова. Министрель, Барт, ну, такой, такой, с лютней там. Вот он ходил как бы очень в ярких одеждах, в разных там ленточки, там брошечки, пряжечки. И как бы богомерзкий Netflix в сериале, вопреки канону, сделал его как середину сериала, ну не совсем вот таким заднеприводным, да? А таким вашим и нашим, полноприводным, внезапно, знаете? Да. Возможно, он по канону приставал к Ведьмаку.
2: Послушайте, я про это и говорю. То есть, возможно, да, там, смотри, там же было сказано, парень возвращался домой со средневековой ролевой вечеринки, значит, с двумя мечами, а к нему начал приставать местный житель.
1: Приставать это очень широкое, как бы можно трактовать.
2: Этот, наоборот, второй был в перьях и в аптеке. обтягивающих лосинах. Может, это он как бы начал к нему приставать в плохом смысле. Там руку под кольчугу ущипнул, да. Там за латы и так далее.
1: Может, потрогай мою лютню там, да, это вот все.
2: Нет, наоборот, дай потрогай.
1: Твой меч.
2: И может, вообще чувак не из Иркутска, а из Амстердама откуда-нибудь. Возбудился на меч и получил отпор, потому что, да, кто с мечом к нам придет, тот мечом...
1: И огребет.
2: Да, так это, да, было? Я уже забыл. Да! Так вот, все встало на свои места. И поэтому не место этим вот, как этим, лютням, или как вы...
1: Лютиком этим, да. Что, лютик такое имя, лютик, для мужика нормального.
2: Вопрос не в этом, вопрос же в чем. Вот как вы назвали этого человека, ролевик?
1: Ну, технически, он, конечно, не ролевик. Ролевики отыгрывают как бы, ну, реальные эпохи, реальных людей, там, реальных, там, наполеонов. Кстати, был такой известный питерский ролевик, помните?
2: Да, только он не... Знаете, он пошел чуть дальше. Он не просто мечом по голове, он расчленил девушку. И выкинул ее, как мы знаем, в обводный. Да, профессор Соколов.
1: Это скорее косплеер, потому что то, что он нереального вымышленного персонажа из вымышленной вселенной.
2: Я в этом совершенно нифига вообще не разбираюсь, поэтому вопрос. Вот. Можно, конечно, просто спросить, ты ролевик?
1: Да? По жизни ролевик ты, да?
2: Но вот какое у тебя отношение к этим ролевикам, к этим косплеерам, как угодно их назови, да, вот к этим людям? Может быть, у тебя у самого есть какой-то ролевой опыт. Ну, а если нет... Все мы хотим сыграть какую-то вот, да, в кого-то переодеться.
1: Отыграть какую-то роль, да. В хорошем смысле слова переодеться.
2: В хорошем, абсолютно. Переодеться, взять латы, меч, может, наоборот, что-то себя снять, да. Вот расскажи нам про свой...
1: Или какие-то случаи с ролевиками. Возможно, у тебя были там, ну, какие-то встречи, ты контачил с ними. Опять же, в хорошем смысле слова.
2: Да, может, был действительно какой-то экстремальный случай, тоже мечом по башке. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян начали учить сексу по лицензиям языковых курсов. Журналисты выяснили, что одна из организаций в Москве назвала себя Центром семейного благополучия и заявила о лицензии Минобразования Московской области. Однако оказалось, что документ был выдан другому ИП на обучение английскому языку. При этом занятия там стоят до 10 тысяч рублей, а во время лекции участникам еще и пытаются продать товары из местного секс-шопа.
2: Ага, то есть ты пришел учиться английскому, а тебе вместо английского втюхали дилдо.
3: Ну?
2: Да? Нет, ну а что, на самом деле?
3: В хозяйстве пригодится.
2: Пригодится. Садись, пять. Опять это кожаная плетка, меховые наручники там, да, три штуки. А язык? Типа, а язык? Ну, это когда перейдем уже к оральным утехам, да? А английский? Английский завтра.
3: Да? За 10 тысяч занятий там научат такому, такой виртуозности, как бы, в смысле языка. Нет. Должны, по крайней мере,
2: о,
3: да?
2: О, да, язык будет работать на полную. Но тут я не очень понял. Значит, россиян, как там было сказано, начали учить сексу по лицензиям языковых курсов. А что значит начали учить сексу? А что, россияне разучились заниматься сексом?
3: Или, ну, получается, или да. Или, может быть, в сексе какие-то новые открытия подвезли, знаете, там, как бы, новые разработки.
2: Нет, ну, тогда
3: новые
2: это и называется. Да. Но россиян начали учить новым разработкам.
3: Новым горизонтом.
2: Да, а тут просто секс. Может быть, что, уже все разучились? А россияне что, не умеют?
3: Ну, знаете, секс — это вам не велосипед. Вот один раз поехал, и никогда не забудешь. Нет, или плавание, да?
2: Как
3: один раз поплыл, как бы... И...
2: Есть так, как раз такая поговорка, что вот секс и велосипеду, да, не разучишься. Поэтому вот это интересно. Подождите, может, там разгадка, знаете, в чем? Там же было сказано... Значит, как эта организация? Организация в Москве называлась Центром семейного благополучия. Семейное благополучие учит заниматься сексом. А вот тут как бы самое-то важное не это. Самое важное как? Вот как они учили? Я надеюсь, с примерами, да, там, с тренером, с секс-инструктором. То есть, скажем, там тренер, если что, направит, поддержит.
3: Да.
2: Или там, знаете, скорее, может быть, там два тренера тебя держат, а один показывает, как правильно заниматься
3: сексом. А держат, чтобы не убежал? Или
2: да,
3: что?
2: Ну два, не, ну просто, нет, ну как бы...
3: Зафиксировали,
2: да? Да,
3: плотно, так что не сорвался с крючка.
2: Да, как это называется? Это же секс... Инструктор.
3: Все приходят как на йогу с ковриками со своими, там, знаете. Или с диванчиками со своими.
2: Зачем? Там свои есть.
3: Диванчики?
2: Конечно. Там главное же не в диванчике.
3: За 10 тысяч за зараз, конечно.
2: Там главное наручник. А вдруг ты убежать захочешь? Потому что, знаете, секс такое дело. Знаете, вот иногда люди приходят.

0: деньги там уплочены-то?
1: Нет, конечно, нет, так надо, если ты увидишь. А тут же, понимаете, ведь надо, мы не умеем до конца доходить. Начать-то, знаете, все гораздо. А чтобы научиться сексу до конца.
0: На уровне там мастер, там, да, как бы?
1: Да,
0: это... Гранд-мастер.
1: Там. Конечно, тебя нужно удержать и так далее. Но что-то было сказано. Однако оказалось, что этот документ был выдан другому ИП на обучение английскому языку. Ну, знаете... А с другой стороны, ну, а чем это не английский язык? Давайте говорить откровенно. Ведь смотрите, ведь слова там, дилды, БДСМ, там, фистинг, да само слово секс, это все английские слова. Если ты знаешь, как сказать I'm fisting your anus, да, это уже знаешь английский в какой-то степени, да?
0: Ну да, и, возможно, поставьте себя на место этого ИП по английскому языку. То есть это какой-то конкретный человек, да, преподавал английский. Ну, не пошло у него, да? Ну, вот и так все знают английский более-менее, да? Вот как бы, ну, да? не так востребовано, как там, много лет назад, да? А в сексе он какой-то... А что я еще умею? Вязать не умею, макраме не умею.
1: Да.
0: Натальную карту составлять не умею.
1: Да, ты...
0: Буду преподавать секс.
1: Потому что сейчас людям уже мало. Люди, с одной стороны, зажрались, с другой стороны, денег никто просто так тратить не хочет. Сейчас в моде комбо. То есть просто английский это уже, о, я не пойду. Да? Комбо с владением языком. Ну, в другом смысле, да? То есть, знаете, сейчас такая формула человекоориентированность.
0: А секс это наиболее человекоориентированная
1: конечно.
0: История.
1: Да, и ты пришел английский, и что мне это английский? Да? Ты мне покажи, там, да, что там, ануш-манус-барабанус, там, БДСМ, там, фистинг и так далее. А можно, вот, если хорошо заниматься обучением...
0: На пятерку.
1: Да, на пятерку, то можно еще и немецкий выучить. Если, ну, говорить там, я, das ist fantastisch.
0: Да? Ну, можно. А если совсем уже на запредельном уровне, можно и румынский выучить.
1: Ну, это уже жесть какая-то. Это уже там...
0: Да, жесткая.
2: Еженедельно шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. КАЗе. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Мост Шоу.
1: 500 000 человек заплатили за золотой смартфон Трампа и до сих пор ничего не получили. Почти год назад Дональд Трамп анонсировал собственный телефон, после чего пользователи оформили предзаказы примерно на 59 миллионов долларов. Однако, по данным СМИ, покупателям так и не отправили ни одного устройства, а дата релиза исчезла с сайта Trump Mobile. Теперь в условиях сервиса указано, что депозит вообще не гарантирует выпуск и доставку смартфона.
2: Так они, я не понял, они что думали, что мошенники это только студенты и бывшие курьеры? А что, президенты мошенниками не могут быть, что ли? Да даже круче еще может быть, потому что президенту, знаешь, например, по телефону, ему не нужно звонить и прикидываться генералом или президентом. Он уже президент.
3: Да, а возможно, там еще более сложная политическая игра. Возможно, это как бы не настоящий Трамп. Возможно, это Байден притворяется Трампом, чтобы его дискредитировать, как бы, да? Можешь же такое быть?
2: Ну, 100%!
3: Это же политика
2: высокая. Да, политика, штука, да, сложная.
3: Да.
2: Но окей, но дело в конце концов не важно, Трамп или Байден. Не так важно. Важны эти, которые сколько? 59 миллионов потратили на это. Слушайте, ну а они что? Они сами что ли? Что с ними-то не так? Они что, идиоты? Они не могли догадаться, что это мошенничество? Слушайте, золотой телефон. Да они уже должны были заподозрить. Это звучит как какой-то лютый скам. Я вам продам президентский золотой телефон. Знаете, это звучит как купите у меня биткоин в монетах.
3: В реальных монетах.
2: Да, так, кстати, помните, были такие случаи, да?
3: Это звучит... Цыганские биткоины, да. Знаменитые, да. Легендарные.
2: Это звучит намного подозрительнее, чем, знаете, как они там говорят, когда они звонят, телефонные мошенники, там, знаете, там, ваш банковский счет в опасности, скиньте мне деньги с балкона. А, кстати... А Трамп не пробовал по телефону? Там звоните, говорит, там, добрый день, это банк, на вашем счете замечена подозрительная активность, сейчас подъедет мой курьер, Джуди Вэнс, там, скиньте ему мешок долларов.
3: Ну это хлопотно, каждому звонить, проще организовать сайт, забутить Трамп Мобайл, да?
2: Нет, конечно,
3: через
2: конечно.
3: Через него как бы массово, как бы, да. Вы бы же не звонили 500 000 человек, да, как бы?
2: Ну,
3: лично.
2: Да,
3: ну, трудно, это колл-центр нужно мутить, там, да, там, чтобы да, жена вошла,
2: сын. А Мобайл, думаете, этот сделать? Не, ну, в этом случае не... Как он называется?
3: Трамп Мобайл.
2: А, Трамп Мобайл. Трамп на... ну, да, Мобайл, да. Ну, это тоже же время и деньги. Ну, а знаете, я думаю, знаете почему? Дело в том, что... Все дело в том, что это был золотой смартфон. Золотой смартфон Трампа. Я думаю, что они купились именно на этом. То есть в этом была фишка тех, кто делал. Потому что ведь все знают, что у Трампа все золотое. Там, кабинет, там, да, все занавески, там, статуя это его знаменитая золотая. Золотое все. И все они там знают, что он любит золото, да. И клюнули, подумали, раз смартфон золотой, значит, точно Трамп. Ну вот только, мне интересно, а почему он решил продавать только золотой смартфон? Ну, только на этом решил бизнес делать. А почему, скажем, ну не знаю, не золотые зубы, например, от Трампа? Они что, не повелись бы? Вот смотрите, они отдали за золотой телефон 59 миллионов, да, долларов. А если бы им сказали, там, теперь, там... И причем, что им сказали? Значит, самое главное, это причина, да? Почему им сказали, что им не дадут смартфон?
3: А это что им сказали?
2: Да, почему? Они сказали, это очень важно.
3: Это важная, уважительная причина.
2: Да, то есть ты потратил деньги. Ты звонишь или пишешь там в этот Трамп-центр. И он говорит, А там было сказано, что в сервисе, в условиях сервиса было сказано, что депозит вообще не гарантирует выпуск и доставку смартфона. А это, кстати, что значит? То есть, имеется в виду, что заплатили за телефон? Ну, окей, теперь делайте его сами.
3: Ну да, правильно? То есть, депозит есть, как бы, ты его купил, там, да, лишь что, как бы это не работала эта схема мутная, я не знаю. Ну, а телефон, что телефон? И, кстати, что, какие, ну, золотой, знаете, в наш век золотые телефоны были там, ну, актуальны в 90-х тоже, да, когда там, помните, Верту такие были телефоны, такие, Верту. Сейчас же как бы все гонятся за технологичностью какой-то. Какие у него функции? Там можно Трампу позвонить напрямую в любое время суток?
2: Да нельзя. А знаете почему? Телефону. Потому что телефона нет. Ты не можешь его позвонить. Им его не отдали. Да? Сами делайте телефон, сами доставляйте. Так же можно еще раз. Я просто предлагаю, не надо останавливаться на телефоне. Можно и с зубами, с теми же золотыми. Вот сделать теперь сервис Трамп стоматология. Да? Да, заплатил деньги, а потом... Та же схема, не гарантируем выпуску, установку. Приезжайте, забирайте зубы, отсыпем. Но не золотые, а БУ зубы, скажем, зубы Рейгана.
3: Ну, а чё сразу только зубы? Может, целый медицинский центр научить? Стоматология, урология, там...
2: Золотая?
3: Золотая, да.
2: Это как... Золотой что?
3: Да, да, вот именно то, да. Да, проктология золотая.
2: Но это сложнее, потому что телефон ты сначала заплатил, потом пришлют, а урологию сразу подавай. Но зато вообще, кстати, хорошая тема. Золотая урология.
3: Она в чем-то, да, бывает золотая, знаете, как...
2: Да, такой, как дождь, да. Да, это золотая урология от Трампа. Надо подумать. С другой стороны, я боюсь.
3: А я смелый человек.
2: Я боюсь.
3: О чем мне бояться? Я далеко от этого всего.
2: Да, да. Нам, слава богу, бояться нечего, потому что... у нас тут своих хватает, Трампов, которые звонят.
3: Избушки свои погремушки.
2: Да, вот мне недавно тоже звонил Трамп, тоже предлагал мне, скинуть сообщение из кода. Но, слушайте, можете мне включить?
3: Нет.
2: У меня что-то зависло.
3: Все, депозит есть, а...
2: Сейчас, погоди, можешь включить? Что-то у меня зависло реально здесь все.
3: А вы кого...
2: А, вот...

0: Крем-хруст-шоу.
1: Петербуржцам начали массово рассылать фальшивые штрафы за борщевик. Мошенники пугают людей сообщениями от имени земельного надзора и требуют заплатить 50 тысяч рублей. Ссылки из сообщений ведут на сайт, замаскированный под госуслуги, где злоумышленники получают доступ к банковским картам. Специалисты напоминают, что реальные штрафы через СМС не выписывают. Перед этим всегда проводится проверка и составляется официальный акт.
2: Так что, господин Кремов, не пугайтесь. Если вам пришел штраф за борщевик, это мошенники. А, кстати, вот мне все время... Я давно хотел с вами поговорить про борщевик. Ваш борщевик еще не спалили, нет?
3: Нет, нормально, колосится, цветет. А порос.
2: А у вас, наверное, борщевик такой прям, да, такой? Как боярышник такой, да? Спиртовой. А если вот, мне интересно, ведь уже мошенники добрались до борщевика, да?
3: Ну, как бы они, понимаете, новые вызовы в новом времени, понимаете?
2: Да, конечно.
3: Все уже, там, уже устарело, что там банки, шманки, там
2: вот это да,
3: уже.
2: Да, они идут дальше, мы просто не успеваем. Вот добрались до борщевика. Но я просто думаю, вот я сейчас задумался, вот мне звонят и говорят, борщевик. Не то чтобы у меня откликается, а вот, ну, давайте на примере там известных людей. Вот, например, вот я просто думаю, а если вот, например, штраф за борщевик, ну, то есть, ну, мошенники позвонят Киркорову. Вот что подумать? Ведь, знаете, ведь Киркоров, на самом деле, он же подумает, что его обманули, да? То есть, там ему говорят, там звонят и говорят, там, вам штраф за борщевик, там, за то, что не выкосили и так далее. Он же подумает, что ему не то втюхали, что это у него на голове не страусиные перья, а борщевик. И что теперь штраф за то, что он его не срубил,
3: ну,
2: да?
3: Ну, Филипп Петрович как бы защищен, потому что звонят петербуржцам.
2: А, ну хорошо, в Петербурге кто у нас там, скажем?
3: Стас Пьеха, известный дачник, да, как бы? У него еще Эдит остался, дача осталась.
2: Вот если... Вот если позвонят Стасу Пьехе.
3: Стасу Пьехе, да.
2: Да, про борщевик. Как, вот интересно, что он подумает? Просто какая реакция? Потому что, смотрите, схема уже есть, а какая будет реакция? Вот мне просто интересно, действительно ли, вот сразу ли Стас Пьеха побежит вырубать борщевик?
3: Ну, тут нужно понимать, как эта схема работает. То есть их легенду там, да, вот смотрите. Они звонят, говорят, вот вы ходили по дачам, смотрели, где борщевик, где не борщевик. И на вашей даче, уважаемый Стас, мы заметили борщевик. Так это работает?
2: Нет, это полная ерунда. Потому что, смотрите, они пугают, можно сказать, петербуржцев, да, что у них... я не знаю, вот, я не понял, что у петербуржцев так много борщевика?
3: Ну, многих рыльцы в пушку.
2: Да, то есть, да, вся сталинка в борщевике, вся кухня, весь джакузи борщевиком зарос. Чего они реально боятся? Потому что вот у меня там, ну, так, знаете, там, ну, три там, кривенькие дачи. Я там вообще в жизни ничего никогда не косил и не вырубал. Но у меня никакого борщевика нет.
3: Вы знаете, как он выглядит? Я подозреваю, что вы тот еще дачник, вы не знаете. Нет. И просто вы не понимаете, что это у вас борщевик.
2: А что нет?
3: А не укроп.
2: Ну, нет, да нет. Ну, я как раз более-менее понял. Мне показали, я понял, это борщевик. Хотя, конечно, я не так себе представил борщевик. Я думал, что борщевик это от слова борщ. И что он красный.
3: Там... Ну, здесь он реально от слова борщ.
2: Ну, окей, а при чем здесь, почему он выглядит как не борщ? Ну, неважно. Так вот, у меня скажите, значит, пугают петербуржцев штрафом за борщевик. А почему у петербуржцев и откуда у них так много борщевика, что они боятся штрафов? И при этом они его не вырубают. Это что, это те, кто уже поросли борщевику?
3: Да, когда уже пройдена точка невозврата, к нему страшно подступиться. Он двухметровый, толщиной с дуб, на котором золотая цепь, на котором, знаете, вот реально страшно к нему подойти. Я видел такие заросшие, как бы там, ну вот, участки.
2: А когда эта точка происходит?
3: Ну, когда-то вот ты зазевался там, да, там?
2: Отошел буквально.
3: Да, буквально на секунду отвлекся, да? Хоба! И борщевик все за.
2: Окей, и уже борщевик, да? Ну, все, мы теперь узнали. Вот мне интересно, а дальше мошенники, что, когда вот мы. Вот. А, дальше, значит, сейчас борщевик, потом мошенники будут звонить, разводить на полынь, да?
3: Ну, возможно, да.
2: А что потом?
3: Ну, что-то придумают. Бабы пойдут в ход, там, лианы, там, да, секвойи, там, и все такое. Ливанские кедры, там, да, вырубайте срочно.
2: Ну, я знаю, что вы все-таки не, ну, даже в пятницу вечером не находите состояние, когда вас можно напугать ливанским кедром.
3: Да, я достаточно аграрий, я понимаю.
2: Да, то есть, если вам позвонят и скажут, да, за ливанский кедр, да, плати, что скажете?
3: О, ситуация на Ближнем Востоке, ливанский кедр.
2: Да. Короче, что мы можем посоветовать? Что можно посоветовать петербуржцам, которым будут звонить и угрожать штрафом за борщевик?
3: Ну, конечно же, не вырубать борщевик, да? Что-то придумать другое. Говорить, я болен. там, у меня больничный там, да? Я уехал в Геленджик там.
2: Но бояться не надо. Не надо сразу бежать. Нет. А у нас же все пуганые, чуть что сразу всех алименты, у всех какие-то штрафы, да, у всех долги. Сказали борщевик. У него борщевика-то нет, он уже обделся и убежал, да? Поэтому сказали борщевик, спокойно. Борщевик это что, еще раз напомните?
3: Борщевик Сосновского. Он так называется.
2: Это еще страшнее. Если мне сказали, вам штраф за борщевик Сосновского, я
0: бы... Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Есть время слушать радио, есть время писать на него. Вот сейчас тот самый второй вариант. Вы пишете, наверное, уже написали дофига всего. Я этого увидеть не могу, у меня тут ни черта не работает. Если у вас, господин Кремов, работает, читайте то, что они понаписали в эфир. Это мы называем народные новости. Че там?
1: Ну, у меня тоже, признаться, на полкарасика работает.
0: Вижу, это, кстати, как?
1: Ну, вот я вижу, что сообщений гораздо меньше, чем, скажем, вчера или завтра. Вот сегодня как-то вот так вот, ни шатка, ни вал.
0: А вот я тогда, вот смотрите, что я вижу.
1: Ну, у вас, да, пустой, слава богу, не синий экран. Ну, мы спросили себя о ролевиках, потому что вот в Иркутске произошел занятный случай с ролевиком, или уж косплеером, если быть точным, который в образе Геральта ударил человека по башке мечом. То есть, ну, все обошлось хорошо, меч был тупой, как бы все живы-здоровы, правда, в полицию их контрапупили, там, да, что-то разбираются. И мы спросили у тебя, вот ролевики, да, ты живешь рядом с ними, ты все время про них что-то слышишь, какие-то новости, какие-то истории, или, может быть, ты сам ролевик, твое отношение к ним, твои случаи, твои, может быть, контакты с ролевиками, конфликты с ролевиками, интересные поучительные, главное, поучительные истории с ролевиками, и кое-что вы написали тут нам. Вот Сергей пишет. Отвратительные ролевики в костюмах героев мультика «Мадагаскар» бродят по всем курортам нашего Черноморского побережья. Фоткаются с детьми. И после за фото требуют деньги немалые. За отказ платить еще и нахамят нехило. А амбре от них не только употевшее, но и похмельное.
0: Я там не все понял. Что, нахамяк что?
1: Нахамяк?
0: Вы сказали, что-то там. И что-то нахамяк?
1: Нахамят. За отказ платить еще и нахамят, и нахамят.
0: А, окей. А кто в костюмах кого?
1: Мультиков «Мадагаскара».
0: Там я не очень, я так примерно...
1: Лев, какие-то лемуры, там, бегемотиха, жираф.
0: А почему они решили, что это кто-то кого-то косплеит? А это где?
1: Ну, на наших черноморских...
0: Я здесь вижу таких людей... Это просто люди, они ни в кого не переодеваются. Ну, как лемур, я реально видел зеленого.
1: Ну как да, это? Особенно как на Невском очень много.
0: Да, их очень реально много, нет, ну, а там...
1: Петра Первая, вот, там, Екатерина...
0: Только это... у нас, вот если ты идешь, нет, но Петра Первая это другие, у нас, например, идешь по Невскому, и к тебе подходит, например, человек-сосиска, или там человек-гамбургер, да, там, ну, или человек-пышка. Так с ним не надо никаких денег ему давать, он тебе сам что-то дает. Чего они, кстати, в фильме дают тебе?
1: Я не присматривался.
0: Ну, они какие-то бумажки
1: я
0: дают.
1: Я ускорял шаг, да, об этом, да, приходил на рысь.
0: Знаете, это очень трудно убежать, я не могу никогда убежать. Они просто перекрывают улицу, а у них за это деньги берут там, да?
1: Ну, конечно, да. А вот у нас берут.
0: А вот, нет, так у нас те, кто сосиска. Вот человек-сосиска, почему он не берет никогда у меня деньги?
1: А вы пробовали с ним продолжить знакомство? Возможно, он потребует с вас денег. Причем почасово.
0: Я не хочу с сосиской. Нет,
1: а
0: не
1: поздно. Пробовал. А вас никто не спрашивает.
0: А это можно, кстати, причислить к тому, что мы обсуждаем, к случаю?
1: Ну, в принципе, да. Человек, если ты переоделся...
0: Вопрос, человек-сосиска, это ролевик?
1: Это косплеер. А вот Артем пишет, видимо, основываясь на собственном жизненном опыте. С ролевиками бухать интересно. Никогда не знаешь, чем на этот раз закончится вечер. Наша новость про иркутского Геральда как бы это подтверждает. Никогда не знаешь. Вот вышел с утра. Ты можешь представить, что вечером мечом огребешь по голове?
0: Мне просто кажется, когда я вижу такого ролевика, что он уже набуханный. Причем очень сильно. Потому что, не знаю, ну, в каком состоянии нужно находиться, чтобы выйти с мечом? Ну, трезвым, что ли? Я когда такое вижу, уже бухать не надо, наоборот, все, стоп, хватит. На сегодня все. И, кстати, давайте вот эту грань определим. Вот есть ролевик, а есть ролевик уже, вот как вот вы только что прочли. Вот с ролевика тоже в какой стадии?
1: Это уже, ну, то нет, это может оказаться каждый. И ролевик, и не ролевик, и косплеер, и квадробер, кто угодно.
0: А, кстати, вот квадробер, он от ролевика, с одной стороны, чем отличается и чем от косплеера.
1: Это сложно, сложно.
0: Это очень, мы в таком сложном мире живем, вообще непонятно. Это квадробер, это косплеер, это ролевик, это с ролевик. Кто это сейчас?
1: Вот, кстати, по поводу квадроберов. Пишет нам человек с ником «Гражданин в сандалии». Привет, Кремов, Хрусталев и Петух. Да никак я не отношусь ни к ролевикам, ни к косплеерам. А вот к квадроберам есть вопросики. Закончил он капслоком таким большим тревожным. Мол, вопросики у него есть.
0: Это интересно. То есть к ролевикам нету, да? К косплеерам нету?
1: Нет.
0: А вот почему? Потому что у меня, в принципе, у меня либо никому нет, либо ко всем. Я не понимаю, а вот чем квадробер... Ну вот, они же, как правило, кошки, да?
1: Ну, по идее, да, наверное. А может, и не только. Может, еще мопсы какие-нибудь.
0: Ну, окей, чем? А, ну, видимо, квадробер, это который всегда на четвереньках, да?
1: Ну, получается, да. Он еще и спортом занимается.
0: А вот если, например, тот же вот пресловутый человек-сосиска, который встречаешь, который с флайером, вот если он встанет на четвереньки, это квадробер?
1: Ну, технически, как бы, у совершенно идеальной сосиски нет коленей, понимаете?
0: Ну, не важно. Нет, ну, вот если вот сосиска на коленях, это как называется?
1: Это пища для квадробера. Кошки же любят сосиски. Законная добыча. Вот еще такое впечатление от ролевиков. Ролевики — люди безобидные, подумал я и пошел туда, где они беснуются. Еле ноги унес от десницы короля, придворного шута и оруженосца.
0: Где, чтоб мне туда не ходить? Это
1: где-то... Да вот я, где они беснуются? Вот где они беснуются, да.
0: Самое страшное — это придворный король, да?
1: Нет, придворный шут, оруженосец. Десница
0: придворный
1: короля.
0: Шут. Да. Шут — это вообще страшно, потому что, смотри, вот что ожидать от короля — понятно, от оруженосца — понятно. А вот этого там человека с мечом, там, да, в костюме, там, в доспехах — понятно. А вот что ожидать от придворного шута? Он что делает?
1: Как он? С бубенчиками, да?
0: Да, догонит же с бубенчиками.
1: Может быть, да, бубенчик тебе там по самое не балуйся.
0: Это ролевая игра или...
1: Ну, такое. Да, это ролевики, ролевые игры. Да то они и ролевики.
0: Так, сейчас. У вас что, меня проверите, секундочку. У меня вот зара... А, все, перестало.
1: Перестал?
0: Да, быстро.
1: Какой-то скорострел.
0: Кстати, если хотите, чтобы я почитал, может, заходите к нам на ВКонтакте в группу Кремов Хрусталев на... собственно, официальную. Вот я вижу, тут плюс 16, да?
1: На стене там.
0: Да, на стене пишите, если что, я, да, почитаю.
1: А
0: да.
1: Мне пишите сюда, вроде работает. По теме. Можно же ходить во всем черном и обтягивающем. Типа ты из фильма «Матрица», а не извращенец. То есть такой серьезный лайфхак от извращенцев.
0: Конечно. А, например, ты можешь, например, надеть лосины с дырками и сказать, что это из фильма... Ну, лучше не назад, да, из того самого, помните, там, ну, про немцев, да, да, такой? Да, вообще всегда можно сказать, что ты кого-то косплеишь. И не надо этого...
1: В любой непонятной ситуации.
0: Вопрос же только в другом. Почему тебе хочется ходить в обтягивающем в черном? Вот это вот вопрос.
1: Ну, потому что... Вот,
0: ну, почему?
1: Ну, не за фильма «Матрица». Вообще не за фильма «Матрица».

0: Крем-хруст-шоу.
1: Сексологов хотят ликвидировать в России. С 1 сентября Минздрав может убрать специальность из официального списка медицинских профессий. В проекте приказа направление назвали устаревшим или потерявшим актуальность. Под сокращение также попадают диабетологи, подростковые психиатры и зоологи. Вместо них ведомство предлагает развивать новые направления, например, нутрициологию, нейропсихологию и врачей здорового долголетия.
2: Чего? Ликвидируют сексологов, направление назвали устаревшим? То есть, я не понял, то есть, что, секс устарел? Или что?
3: Сексологи устарели. Нет нового поколения сексологов.
2: Нет, молодые, раз бодрые, сексологи,
3: значит... Остались морщинистые, лысые, старые, седые.
2: А какой это секс? Не, ну, понимаете, раз устарели сексологи, значит, устарел и то, чем они занимаются, то и секс. Нет, я не могу сказать, что это, конечно, не так. Это, конечно, так. Секс у нас вообще, это вчерашний день. У нас сейчас это вообще не актуально. Про него сейчас даже говорить стесняются. У нас новое, да, у нас... Мы живем сейчас в эпохе не асексуализма, а антисексуализма, да? А уж делать-то и секс вообще надо заставлять. Вот поэтому, знаете, иногда, смотришь, там стягают кожаной плеткой в меховых наручниках. Это же для этого заставляют, да, заниматься?
3: Ну да. Хотя, с другой стороны, вот видите, у нас была новость, что россияне начали учить сексу по лицензии языкового курса.
2: Да, ну, нет, это, да, ну,
3: да. Может, поэтому хотят сексологов отменить?
2: Не знаю, ну, что? Нет, я хочу сначала понять, что значит это направление считают устаревшим? То есть сексологи устарели, да? То есть сексолог устарел как профессия, то есть как телефонист, как извозчик, да?
3: А как форейтер, да, как тубачист. Как бы, да? Алибарщик.
2: Но знаете, это очень тогда плохая новость, что ликвидируют сексологов. Потому что нас таким образом лишили мечты. Потому что сексолог, ну давайте признаемся, сексолог это просто профессия мечты. То есть ты за деньги даешь какие-то советы, какие-то слова говоришь, да? Говоришь слова, которые и советы, которые можно получить, нажав две кнопки на телефоне. Там, да, запросив GPT-чат.
3: Да, а вот... сексологи просто не знают про GPT-чат,
2: все
3: вживую как бы пытаются.
2: Ну, вот вчера, помните, мы, кстати, новость читали, про что сексологи сказали, что семейные трусы – это хорошо. Это сексолог же сказал?
3: Это круто.
2: Да, это круто, да. То есть сказал, значит, семейники – это круто, и получил зарплату. Слушайте, это работа мечты. А теперь, вот скажите мне, вот теперь, кто хочет не работать и получать деньги, куда идти? Только в коучеры, ну или сюда, на радио. Кстати, вот да, последнее, что остается, это работа МС. Кстати, они с сексологом по целесообразности и приятности профессии могут конкурировать.
3: Я думал, каждый сексолог в чем-то МС.
2: Да, нет,
3: наоборот. 100%. Каждый МС в чем-то сексолог. На наших МС посмотрите, нет, 100%. Ну, сексологи чистой воды.
2: Абсолютно, наоборот. И, кстати, может быть, даже совместить там сексолог там с МС. МС-солог. Или секс-МС, например.
3: Ну, тут нужно покрутить.
2: Покрутить? Да. Как кого покрутить?
3: Ну, сексуально покрутить, а МС покрутить.
2: Но не это главное. Значит, там что сказано? Под сокращение также подпадают диабетологи, психиатры и зоологи. А эти-то как попали под замес?
3: Это очень странно, потому что этим занимается Минздрав, но зоологи никак не подпадают под юрисдикцию Минздрава. Там Миноборнауки, скорее всего, да? Почему они прицепились к зоологам? Что у них
2: какой-то... Значит, был какой-то случай.
3: Да, ворвались зоологи в Минздрав, устроили погром.
2: Тогда бы ими занимался МВД. Нет, возможно, был какой-то случай, когда психиатр, там же психиатров тоже, психиатр перепутал обязанности с зоологом. Ну и там подкатил к петуху, например. Ну что-то с петухом какая-то история.
3: Да копались до зоологов. Зоологи хорошие.
2: Непонятно, но послушайте, но понятно, что, ладно, все эти профессии, это профессии, значит, их убил ИИ. Там понятно. Но почему среди нет психологов? Психологи – это самая мутная профессия, да, после, значит, это, знаете, после специалистов в области убеждения по телефону выкинуть деньги с балкона. Как бы, почему нет психолога?
3: Ну вот я не знаю, нет, там есть какие-то психиатры есть. И почему нужно продвигать вместо всего нутрициологию? Совсем недавно я видел такую дискуссию, серьезно. Ученые, то есть медики, врачи говорили, что это чуть ли не шарлатанство. Как вот, как знаете, вот там, как раскладывали составление натальных карт, как тарология. А сейчас их будут продвигать вместо понятных всем нам зоологов. Все мы в чем-то же зоологи. Как бы,
2: ну, нутрициология, послушайте, это звучит очень умно. Это какая сексолог, это зоолог, это уже все. А знаете,
3: нутрициология.
2: Нутрициология, красиво, а? Как звучит? Это звучит, как, знаете, нейропсихопроктоурология. Да. Ну как тут такое отменишь? Но, смотрите, если их запретят, этих сексологов и зоологов, это будет самая популярная профессия, потому что запретный плод, да? У нас все побегут к сексологам, даже
3: там, зоологи.
2: Конечно, и патозоология.
3: Но... Да, и подпольные зоологи тоже будут.
2: Но только, с 1 сентября их запретят. Сказано было, да? Что типа их отменят, ликвидируют с 1 сентября. Значит, до 1 сентября еще сможем погонять к сексологу.
3: У нас целое лето. А лето это маленькая жизнь.
0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Диагнозы россиянам начнут помогать ставить нейросети. Минздрав планирует активнее внедрять ИИ в работу врачей. Нейронки будут анализировать медкарты, помогать с предварительными диагнозами, расшифровывать речь, сокращать документы и разбирать истории болезней. В ведомстве объяснили, что это должно снизить бумажную нагрузку на медиков и ускорить работу с пациентами.
2: Диагнозы будут ставить нейросети? А такой вопрос, а зачем мне тогда врачи? Я просто могу зайти в GPT-чат, попросить его поставить диагноз без врача.
3: Там, может, особые медицинские, и они такие наши публичные, общественные, знаете, какие-то такие специальные такие.
2: Да не знаю, нет, ничего про это не известно. Нет, а может быть, врач нужен просто для солидности, да? Ну, чтобы, потому что мы привыкли, что врач, да, чтобы он, например, для авторитетности покашлял, например. Да, там?
3: Ну, или тебя молоточком по коленке постучал. И так может? Не может.
2: Когда ты пришел с болью в горле. Кстати, у меня был такой случай.
3: Да, вот когда вот было сотрясение мозга, сделали обрезание.
2: А, да, кстати сказать,
3: вчера
2: да?
3: Вчера буквально новость.
2: Зачем мне врач в качестве посредника между мной и искусственным интеллектом? И вообще, на самом деле, нет, конечно, то, что будет ставить диагноз искусственный интеллект, это, конечно, прикольно, да, потому что мы знаем, как он ставит. Ну, например, там, скажем, ну, не знаю, ну, был просто такой случай, у меня со знакомым.
3: Ну, так, да.
2: Значит, знакомый говорит, ее там, свербит в том месте. Да?
3: Это пупочка выскочила.
2: В ванусе, да. И он, значит, да, и как-то ты спрашиваешь ей там, значит, вот, там, что означает, когда свербит в ванусе? И искусственный интеллект тебе, как обычно, говорит, когда свербит в ванусе, это может быть вызвано различными причинами, геморрой, непомытый анус. Засунутый немытый огурец. Там,
3: или
2: да?
3: Предчувствие приключений.
2: Как выбрать правильный ответ? Вот из такого множества вариантов.
3: Вот для этого нужен врач. Знаете, профессионал. Ну, это странная штука. Смотрите, Минздрав собирается максимально использовать ИИ там, да? Ну, буквально же недавно у нас была новость, что не всероссийский Минздрав, а какой-то региональный Минздрав, да? Поймал врачей в своем регионе, то, что они используют ИИ там, в том числе и для диагнозов. И как бы запретил им строго-настрого как бы это делать.
2: Да, а потом они спросили у ИИ. Нужно ли запрещать ИИ? И сказал нет. Все встало на свои места. Но вот просто, понимаете, меня немножко смущает этот подход. И вот просто, вот давайте, вот вы, кстати, неправильно вспомнили эту новость про этого мальчика, у которого был несчастный этот мальчик, которого сотрясение мозга, ему сделали обрезание вместо сотрясения мозга. Вот давайте вот просто реально сейчас спросим, значит, вот представьте, вот в этой ситуации врач, или мы там, да, вот врач, спрашивает, значит, искусственный интеллект. Например, вот спрашиваем, значит, мальчика, значит, например, значит, когда сотрясение мозга заканчивается обрезанием, что это значит, да? Вот давайте я реально спрошу сейчас GPT-чат. Так, и вот ответ. Значит, GPT-чат мне пишет, искусственный интеллект пишет. Ситуация, которую вы описываете...
3: Интересная. Поучительная.
2: Может быть связана с редким и серьезным состоянием, известным как посттравматическая болезнь. Однако, если речь идет о физическом обрезании пениса после сотрясения мозга, это может указывать на крайне редкие специфические медицинские ситуации, такие как травма половых органов или области таза.
3: То есть сотрясение не только мозга, но и как бы и гениталий, да?
2: Инфекция, что логично, да?
3: Да.
2: Если произошла, пишет, серьезная инфекция, которая могла угрожать жизни пациента, может потребоваться ампутация. Нет, больше
3: чем. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.
2: Так вот, понимаете, может быть лучше по старинке, без искусственного интеллекта. Я так просто не хочу, чтобы, знаете, так вот раз и ампутация, как бы. Я хочу врачей, как раньше. Помните, то было?
3: Раньше пришел к врачу, да? Он тебя послушал, тебя грудь тебя через такую дудочку такую, через рожок такой, да? Вот как в старых фильмах.
2: А сейчас что, рожки отменить, молоточки выбросить? А это, слушай, добро. Куда его теперь?
3: Не дышите там.
2: Да, я не хочу искусственному интеллекту вот это вот. Пускай лучше молоточком, без смысла. Они всегда стучали. И все время что-то у меня, да, эти трубочки, правильно, да, и еще это.
3: Классики есть. Ставят и ставят им градусники. Вайболит.
2: Да? Кстати, почему? Кстати, объясните мне, я вот до сих пор не понимаю. Чем обусловлен выбор? Градусник под мышку или градусник в попу?
3: Ну, как бы, что ближе, туда и градусник.
2: А почему я все время ближе?
3: Нет времени.
2: Вы хотите сказать, что я все время к врачу был ближе?
3: Наверное, да.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свой придворный костюм, штаны, чулки. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, все-таки 3 минуты. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну, спросили мы тебя вот про твое отношение к реконструкторам, реконструкторству, косплеерам, косплеерству. Встречал ли ты их, не встречал ли ты их? Ну, в общем, весь этот как бы объемный пласт проблем, как бы, да? И вот человек, к сожалению, ник не определяется, пишет. Помню, на фестивале косплея один чел в костюме короля Сомбра на сцене кинул табуретку за сцену. К счастью, никто не пострадал.
0: А как, еще раз, какой?
1: Короля Сомбра.
0: А, ну, а табуретки при короле Сомбре были такие увесистые, на самом деле, да? Ей можно было и зашибить. Не, поэтому... Ну... Все-таки лучше, чем Ивана Грозного, да? Потому что с Иваном Грозным там табуретка не обошлась. Кол был там, да, этот, бросил пару колов.
1: А табуретку, если правильно расположить, как бы целых 4 кола можно, знаете, вот как бы если перевернуть.
0: Ну, не знаю, к счастью. Ну, точно так, что, значит, у меня появился чат про... Так, вот, знаете, появился чат, и первое, что я вижу, про анус. Не ешь салат с огурцами.
1: Про анус-то ник?
0: Это нет, это не... Нет.
1: Типа...
0: Нет, это...
1: Как по латыни, за это анус, просто... про анус.
0: Так, значит, а вот человек спрашивает, много вопросов, вот Анатолий Упругий спрашивает, у вас там ребенок плачет или кто-то свинью режет? Ну что, не бывает, что и то, и другое.
1: Да, ребенок плачет, свинью, но режет, да, свинью, да. Да,
0: собака лает, ветер носит, ребенок плачет, да, все как... так, вот... А вот пишет... А вот, слушайте, есть очень много голосовых неожиданно у меня.
1: Давайте,
0: сейчас.
1: Давайте, кто, послушаем. Кто?
0: Ну, я не знаю, вот, например... Да кто? Вот Саня Беглов, например, как вам?
1: Ну, если Саня Беглов, ну, это как бы, это, конечно, читать, ставить голосовые в первую очередь.
0: Даже залезем на следующий чат, если что. Вот сейчас.
2: Я один раз шел через глухое место такое в Сосновке есть, через чащу, и там какие-то типы в мантиях собрались кругом. И в капюшоне, в мантии какой-то чувак стоял с поднятой рукой, и они вокруг сидели, тоже руки подняли.
1: А, вот знаете, Саня Беглов, видимо, устал говорить и продолжает текстом, пишет. Он пишет. Не знаю, короче, кого я в Сосновке видел в мантиях с поднятыми руками, но свалил, пока меня в жертву не принесли.
0: Я бы свалил раньше.
1: Ну, я бы вообще не ходил в Сосновку ночью.
0: Сосновку? Ну, нет, ну, ходить ночью в Сосновку? Что он там ожидал? И, кстати, вот эти конструкторы, эти ролевики, это лучшее, что можно встретить в Сосновке. Ну, а вы знаете, если не ролевики, а те, кто...
1: Такая, за реализм такой, да?
0: Да. Ну, не знаю, даже... А бывает такое, что вот ролевики играют в Сосновку?
1: Ну, они там, Сосновка место ролевиков.
0: Да-да. Вот суть. Это ребенок плачет или свинью режет?
1: Нет, это точно не ребенок плачет. Это точно 100 пудов.
0: А значит... Да, время у нас не кошерное. Все, хвада. Закончилось. Все, товарищи. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

Очередной вечер открываем вместе. Здесь в рамках рекорд-пати появляюсь я. Зовут меня Саша Ашварин. Всем присутствующим на главной танцевальной радиостанции страны говорю огромный пламенный привет. У нас, в принципе, в стране сейчас началось такое время экзаменов. И студенты и школьники потихонечку начинают трястись, писать шпоры различные. Поэтому, если ты вдруг этим занимаешься, я тебе желаю прекрасно это все дело сдать. Как минимум на 4, а лучше на 5. В любом случае, бодрствующим будем помогать не спать. Тем, кто отходит ко сну, вам спокойной ночи. Мы начинаем рекорд-пати. Ближайшие 120 минут здесь прекрасная танцевальная музыка специально для вас.

0: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Рекорд Пати продолжается. Первые полчаса у нас уже, в принципе, прошли. Это очень даже хорошо. Идем уверенно, идем метко к цели. Цель наша является, в принципе, еще полтора часа приятного музыкального безумия. Она будет обязательно реализована, это я вам обещаю. Пока же напомню о том, что у нас есть и сайт radiorecord.ru, и наше мобильное приложение Radio Record доступно как для Android, так и для iOS. Поэтому скачивайте, если у вас еще его нет. Там более 120 онлайн-радиопотоков на любой совершенно вкус. Есть, кстати, такая интересная радиостанция, «На шашлыки» называется, советую послушать. Прям вот интересное майское настроение создает оно для своих слушателей. В принципе, в рамках этой радиостанции можно спокойно отправиться за город, взять мясо. И неважно, что сегодня только среда, устроить себе внеочередные выходные, если вы можете себе это позволить. Еще полтора часа, в любом случае, музыкального приятного безумия здесь продолжается. Это «Рекорд Пати». Делайте громче.
1: Рекорд.

Рекорд Пати прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим здесь на главной танцевальной радиостанции страны говорю огромный пламенный привет. Так, ну и что у нас в ближайшие 60 минут? Здесь вижу только классные треки, в принципе, собранные в один большой чудесный микс от нашей музыкальной редакции. Поэтому этим предлагаю насладиться в ближайшие 60.

Рекорд Пати продолжается, еще 30 минут в нашем распоряжении имеется. Я напомню вам быстренько о наличии такого прекрасного приложения, которое должно быть у вас в мобильном телефоне. Это Радио Рекорд называется. Скачивайте, пожалуйста, его прямо сейчас, если у вас его еще нет. Там более 100 онлайн-радиопотоков. И вот через 30 минут, когда наша радиовечеринка здесь подойдет к своему логическому завершению, вы сможете туда перейти, включить радиостанцию Рекорд Пати 24/7, и для вас все продолжится. Представляете? Вот так вот бывает, и прекрасная возможность. Обязательно нужно пользоваться. Еще 30 минут здесь в нашем распоряжении. В любом случае, в эфире главной танцевальной радиостанции страны есть, поэтому не останавливаясь, движемся далее.

Так, ну что, друзья, время по Москве, если вы живете уже ближе к 23, это значит, что мне пора закругляться. Рекорд-пати на сегодня завершается, далее по курсу Рекорд Клаб, гостевой микс из Каос и Мартин Гаррикс. Как видишь, есть чем насвариться, будет что послушать и будет под что подвигаться, поэтому никуда не уходи. Помни про наш телеграм-канал Рекорд Плейлист, где собраны все подкасты, записи шоу, заходи, слушай, скачивай и добавляй к себе в избранное. Меня зовут Саша Ашмарин, обещаю вернуться уже завтра с утра с новостями и вечером услышимся в рамках Рекорд Пати.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня специально для вас я подготовил крутейший микстейп от Паскаль Ротел. Это будет очень крутой час. Максимально модный, эксклюзивный саунд специально.

Для всех любителей танцевальной музыки, с вами The Skulls, вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents. Это все на Радио Рекорд Волне, конечно же, как и всегда. И сегодня специально для вас очень крутой микстейп от Паскаль Ротел. И это его авторский проект Night on Radio.

С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня максимально модный эксклюзивный саунд, как и всегда, впрочем, и это Паскаль Ротель.

слушайте на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

got the hots for you. If you can't С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня очень крутой микстейп представляет вам Паскаль Ротен.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents на волне Радио Рекорд. Сегодня у нас крутейший саунд от Pascal Ratel.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. One hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.